Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Наша.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Бресте и Гомеле 21-23, выше нуля. В Минске и Витебске 18-20. В Гродно и Могилеве от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля, в Минске и Витебске 18-20. В Гродно и Могилеве от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The orange.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммер. Don't Wanna Go Home.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля, в Минске и Витебске 18-20. В Гродно и Могилеве от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Слушайте, вот только вроде вышли из отпуска, а уже и середина недели, как будто бы и не так все страшно, как могло бы быть.
2: Уже потихоньку начинают разгораться костры рябины, уже рука уже тянется к отрывному, вот этому листочку на стене.
1: Он как ждет, он ждет этого, миллениалы, ликуйте, уже завтра будем переворачивать календарь. 7 утра, 1 минута в Беларуси, всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM, и прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
3: Вот мы с вами, ребята, еще до конца не проснулись, а звезды, они никогда не дремлют. Совсем скоро Астролайф, твой гороскоп на сегодня.
2: Потом улыбнула. Начнем это утро с хорошего настроения из интернета.
1: И еще пока ты спала, расскажем, чем закончилась встреча с медведем на Сахалине.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, где ребенок может определиться с будущей профессией и о зубной щетке, которая видит, что у вас во рту.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Накануне в Бишкеке состоялся саммит ШОС. В нем принял участие и наш президент. Белорусский лидер выразил надежду, что организация займет одно из ключевых мест в мире. Президент сослался на слова Си Цзиньпина о том, что без ШОС не должно решаться ни одного вопроса в мире. Однако, по мнению белорусского лидера, конкретных дел пока мало. Страны ШОС молчат, когда вводят санкции против них, когда США душат Китай пошлинами, а против Ирана совершают агрессию. В Беларуси начался новый учебный год. За партой сели более 1 миллиона школьников, из которых 87,5 тысяч первоклассники. Министр образования Андрей Иванец напомнил, стране нужны профессионалы и высококвалифицированные кадры. Педагогам предстоит не только давать знания, но и помогать детям раскрывать способности. Накануне в Минске начал работу Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Он объединил центры экологии и художественного творчества. Школьники смогут заниматься театром, экологией с VR-технологиями и искусственным интеллектом. Задача – дать детям попробовать разные направления, чтобы помочь с выбором профессии. Украинским родителям грозят штрафы за русский язык в чатах с учителями. По словам языкового омбудсмена страны, школьные чаты – часть публичной жизни, и общение должно вестись только на украинском. За первое нарушение штраф до $114, за повторное – до $267. Напомню, в Украине с 2014 года последовательно вытесняют русский язык из всех сфер жизни. Зубная щетка от Dyson видит, что у вас во рту благодаря встроенным ИИ и камере. Она снимает 28 кадров в секунду, находит промежутки между зубами и определяет, куда направить струю воды. А еще щетка сама подскажет, если вы слишком сильно давите, и напомнит о замене насадки. Стоимость $500. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20, выше нуля, в Гродно и Могилеве 19-21. В Бресте и Гомеле 21-23, выше нуля. Ты слушаешь «Радиус FM», далее в эфире «Пробудители».
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас по плану гороскоп, но начнем мы с наших знаков, с наших прогнозов. Анечка, что тебе там на сегодня звезды наобещали?
2: Мне, ребят, звезды сказали, что надо попросить у кого-то помощи. Видимо, я с чем-то реально, не справляюсь. Прошу у вас помощи.
3: Вася, давайте, помоги.
1: Мы словом, песней можем, да, какой-то частушкой.
2: Шуткой.
3: Да, да.
1: Что? Какое-то слово незнакомое она сказала. Такого мы не знаем.
3: Это непонятно. Я сегодня ищу подход к нужным мне людям.
1: О, а где нужны люди? Люди, там, возможно, и деньги. Аня, бери на вооружение.
2: Поняла.
1: А меня будут окружать одни бараны. Ну уж прости, это не я сказал, так сказали звезды.
3: Пока, Вась.
1: Прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
4: Астролайф.
2: Овны, убедить кого-то сегодня будет практически невозможно, поэтому лучше поберегите красноречие до более подходящего времени.
1: Вот, а я же говорил, тельцы, энергии хватит на свершение подвигов, поэтому не тратьте ее на пустяки.
3: Близнецы, сосредоточенность поможет быстро справиться с намеченными делами, главное не потерять темп с самого утра.
2: Раки, не полагайтесь на интуицию и не надейтесь на авось. Необдуманные поступки могут дорого обойтись.
1: Львы, признайте, что не справляетесь в одиночку и попросите помощи, вместо того, чтобы упрямо терять время.
3: Девы, общее увлечение поможет найти подход к нужному человеку. А если его нет, просто узнайте, чем он интересуется.
2: Весы, соберите мысли в кучу. Хороший, кстати, совет. Угу. Это для всех, в принципе, да. Особенно в 7 утра. Именно они понадобятся для решения непростой задачи.
1: Скорпионы, не скупитесь на похвалу окружающим. Даже если заслужили ее, они не в полной мере.
3: Стрельцы, вас ждет настоящий рабочий переполох. Новые дела будут наваливаться, пока старые требуют срочного завершения.
2: Козероги, следите за своей энергией, иначе накопившийся заряд может привести к несколько весьма глупым поступкам.
1: Водолеи, верьте в удачу и можете рискнуть, но только не настолько, чтобы потом пришлось объяснять последствия.
3: Ну давайте закончим рыбами. Позвольте себе немного эгоизма, если ваши желания не мешают окружающим. Это очень важно.
2: Ну да. А дальше улыбнула, там и мемы, и шутки, короче, все, на что у нас хватило фантазии.
0: Пробудитель на радио.

0: Будители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 18 минут в стране, это Радиус ФМ. Мы пробежались по интернету, отобрали оттуда самые лучшие интересные мемы и шутки. Сейчас будем делиться с тобой.
2: Вот, мне кажется, каждый должен понять. Люди такие: я ничего не успеваю, в сутках недостаточно времени. А потом идут гладить постельное белье.
1: У меня такая, поймете, миленькая. Хожу на нудистский пляж, чтобы не встречали по одежке. Чтобы сразу переходили к уму, понимаете?
3: У меня для студентов, поэтому все внимательно сейчас слушаем. Век живи, век учись, но на пересдачу все равно не допустим.
1: Да, действительно. Через пару минут у нас «Пока ты спал», мы расскажем, чем закончилась встреча с медведем на Сахалине.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброго тебе, я бы уже сказал даже предпятничного, потому что, да, переживаю за пятницу очень сильно. Потому что
2: и
1: сегодня...
2: язык стал как в пятницу,
1: Немножечко. Сегодня среда, маленькая пятница, да, так что доброго тебе предпятничного. Уже утро, 7 утра, 24 минуты в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и мы готовы тебе рассказать, чем же все-таки закончилась встреча с медведем на Сахалине.
0: Пока ты спал.
2: У меня с недавних пор есть какой-то, знаешь, новый страх unlocked, да, открыт новый страх встретиться с каким-то животным на дороге. Ну, там, правда, на дороге за рулем, потому что я очень боюсь, что на трассу выйдет какой-нибудь лось в ночное время или еще что-то. Но здесь другая история. Здесь медведь, здесь Сахалин. Он пришел на какой-то стан, ну, я так понимаю, небольшая деревушка или какая-то рабочая, знаешь, такое объединение в лесу, где находились люди. Сначала зверь и мужчины присматривались друг к другу. Не знаю, зачем, с какой целью присматривались друг к другу, но голод взял вверх, и медведь потерял бдительность. Он нашел на улице какую-то огромную кастрюлю с едой. И опустошил эту кастрюлю буквально там в считанные...
3: В лесу сидели, стояла кастрюля, он такой там, ням-ням-ням-ням-ням-ням.
2: Там какой-то стан. Я так понимаю, что они работали там. Знаешь, какие-то лесозаготовка какая-нибудь, возможно, что-то такое.
1: Я, прости, я очень сильно хочу вырезать вот этот звук Анин ам-ням-ням-ням-ням, как и на медведя, понимаешь? Проиграла. И подставить под реального медведя, который ест. Ам-ням-ням-ням-ням-ням.
2: Короче, как вы понимаете, косолапому одной кастрюли было мало, и он пошел в столовку. В стане была еще и столовка, но в столовке, конечно, ему уже дали отпор, вроде как подняли какой-то шум. В общем, косолапый ушел обратно. С чего становится сразу понятно, что женщин на стане не было. Потому что если бы какая-то тварь пришла на кухню или в какую-то кастрюлю, в которую там моя, твоя, неважно кто, наготовила, и это было на вечер, на Новый год.
1: Или на два дня.
3: Да, получил бы половником просто по лбу.
2: Этим бы все и закончилось, поэтому...
1: База!
0: Пробудители на Радиус FM.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В белорусской столице 7 утра 31 минута. Это пробудители на Радиус FM с кайфом, настроением, топовой музыкой и совсем скоро подарочками. Мы продолжаем наш эфир.
3: Да, все так. В ближайшие полчаса наш интерактив Эйс Вентура. Продолжаем исследовать Марианскую впадину музыки. Послушаем странный трек, сыграем с тобой в игру. И если все получится, вручим тебе подарочек.
4: Вот я вас вижу, ребята, и меня вот прям, ну вот улыбает, какая я счастлива. А если тебя еще нет, то совсем скоро мимо и шутки с интернета.
2: Я очень надеюсь, что твой молодой человек не слушает.
3: Но приятно.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии человек, который знает про дороги, про новости и про то, как не ругаться со своим молодым человеком. Абсолютно все. Полин Тарасевич, доброго тебе утра. Рассказывай, как дела на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, пробки всего 2 балла. Но есть затруднения по улицам Якуба Колоса и Красной, от улицы Белинского до улицы Верхоружи. Время проезда 7 минут. А также по проспекту Победителей от переулка Веснинка до водохранилища Дрозды. Время проезда 5 минут. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Гродно и Могилеве 19-21. В Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Наконец-то начинаем дарить подарки на Радиус FM. 7 утра, 39 минут в стране. Через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек, максимально странный. Прости заранее, пожалуйста, за него. И клевый подарок. Вот что тебя ждет.
2: Ну а пока оставляй заявочку на участие в нашем Телеграме. Заходи в группу Радиус FM в Телеграм. В самой группе внизу есть маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и обязательно оставляй нам свой номер телефона.
3: А если победишь, получишь брендированный рюкзак от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Готовы дарить подарки? 7.43 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас играют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты. Гость услышит кусочек трека, одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа. Если наш слушатель отгадает, получит подарок. Не отгадает, собственно, ничего не получит.
4: Ничего не получит, кроме хорошего настроения и вот еще одного трека себе в копилочку туда. Странных треков и музыки, которую больше никогда не будет слушать. Сегодня Вика с нами играет. Виктория, доброе утро, привет.
2: Виктория, наш гость сегодня.
5: Наш гость. Ребята.
4: Виктория, как настроение, как утро проходит, рассказывай.
5: Отлично, за рулем.
4: Вот так вот ты. Ну, ты же, естественно,
5: да.
4: Припарковалась, правильно? Права же
5: да,
4: тебе нужны.
5: Да, да, да.
4: Все, молодец, хорошо. Значит, кусочек трека готова слушать?
5: Да, готова.
2: Итак, если готова, слушаем задание внимательно.
6: С ней все планеты летят с орбит. С ней на любовь.
4: С ней на любовь. Вариант А. Временный кредит. Вариант Б. У меня аппетит. Вариант С. Полный безлимит. Как ты думаешь, Вик? Ты одна, кстати, в машине? Есть группа поддержки у тебя?
5: Да, дети рядом.
4: Дети рядом. Детям привет, ребят.
2: Что думаете? С ней на любовь, временный кредит, у меня аппетит, полный безлимит.
5: Так, ну я так думаю, что, наверное, ответ С.
2: Полный безлимит?
4: Полный безлимит?
5: Да, возможно, да.
4: Давай
2: звучит
4: проверять.
2: Хорошо, давай проверим.
5: Давайте проверим.
6: С ней все планеты летят с орбит. С ней на любовь полный безлимит.
4: Да, да, совершенно верно. Полный безлимит. На любовь и полный безлимит получается на подарочки от нас, от Радиус FM, от пробудителей. Брендированный рюкзачок. Твой нуж детям отдашь.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения. 7 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. Лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: А я нашел не какой-то мем или шутку. Я нашел вот преддверии вот этих всех зачетов.
3: Закусывай.
2: Ну ты закусывай. Вот этой всей истории я просто, когда вспоминаю зачеты, мне становится плохо.
4: Да, да, ну, давай. Это,
2: запоминаем. Студенты, записываем. Зачеты, зачеты. Перейдите на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого.
1: Это ты в автошколе будешь вот это рассказывать, когда пойдешь. Конечно. А у меня такая тогда... будем ломать стереотип сейчас, если дети там с родителями в машине едут, то вообще зайдет. Сломай стереотипы. Позвони маме и спроси, надела ли она шапку.
2: Да, да. Хорошо. Мама, ты надела?
4: Знаешь, как заинтересовать дурака? Как?
2: Потом
4: расскажу. Завтра расскажу, да.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители» на «Радиус FM».
2: А с настроением реально все хорошо. Вот я не перестану хвалить самого себя.
3: Да.
2: А я вот совсем недавно перестал троллить школьников. Я вот, знаешь, 1 сентября я всегда раньше делал, вот я просыпался там позже, такой, ой, все, мне никуда не надо, я проснулся. Ну, сейчас пошел работать на радио, и вот уже 3-й год школьники могут троллить меня. Это на самом деле очень и очень смешно.
3: А еще первоклашки могут абсолютно безболезненно спать днем, а ты уже...
4: Нет, да.
3: Помог тебе?
2: Вот мне и стало снова больно. 8 утра, 1 минута в Беларуси. Всем доброго утра. Это Радиус FM. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
4: Совсем скоро улыбнула, на чем это утро с хорошего настроения, шутками и мемами из интернета.
3: Далее наша любимая игра «Скорость звука», где главный подарок недели — это аэрогриль. Но каждый участник нашей игры, независимо от того, сложится, не сложится, угадает трек, не угадает трек, получит маечку от Радиус FM.
4: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет, рассказывай, какие новости.
5: Привет, расскажу, где открыли детский сад для роботов и как получить семейный капитал в нашей стране.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Главное событие накануне – саммит ШОС в Бишкеке. В рамках мероприятия наш президент встретился с лидерами некоторых стран, и все беседы прошли в неформальной обстановке. Так, например, Лаосу предложили не просто торговать, а строить совместные машиностроительные предприятия, и Беларуси есть что предложить. А вот вместе с Того есть смысл трудиться в медицине, высоких технологиях и охране материнства. Главный посыл – Беларусь открыта к кооперации и ищет новых партнеров на всех континентах. А сейчас о семейном капитале. С 1 января размер выплаты вырос до 30,5 тысяч рублей. Оформить его можно в любой момент до 18-летия ребенка в службе «Одно окно». Понадобится заявление, паспорт и свидетельство о рождении всех детей, свидетельство о браке и паспорт одного из супругов. Обязательное условие – родитель должен работать на день подачи и иметь стаж не менее 6 месяцев. С 1 сентября более 300 белорусских школ перешли на цифровую систему. Речь об электронных журналах и дневниках, где ученики и их родители видят расписание и домашку в один клик, а также успеваемость. Учителей, соответственно, избавят от бумажной рутины. Кстати, остальные школы подключат к системе до конца года. Тем временем 1 сентября в Европе стало поводом для протестов педагогов. В Германии не хватает 27 тысяч учителей, половина работает на полставки. Франция сократила 4 тысячи вакансий. В Польше каждый пятый учитель готов уйти из школы, половина в хроническом стрессе. Молдова довольствуется копеечными надбавками, в Литве не хватает 300 педагогов, а в Эстонии 2000 девятиклассников остались без гимназии. На НАТО деньги находятся мгновенно, а на образование лишь обещания. В Китае открылся детский сад для роботов. Это центр, где андроиды осваивают мир методом проб и ошибок. Ударились о стену, запомнили и в следующий раз обходят. Проект создан с канадским ученым. Упор на тактильные ощущения и непрерывное обучение даже после начала эксплуатации. Самостоятельное исследование помогает машинам выйти за рамки узких задач и понять физику мира. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключите Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20 выше нуля, в Гродно и Могилеве 19-21. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля. Ты слушаешь «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
1: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут на Радиус ФМ. И прямо сейчас улыбнула. Лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Ребят, шутка на подумать. Давай. О чем думают овцы?
1: Я знаю. Они перед сном они считают людей.
3: Считают людей, да.
2: Ну,
3: да,
2: почти. О своем, о вечном.
3: О, это хорошо.
1: Какая классная. У меня тоже такая. Извините заранее. Первый сын директора компании Avon Пробник.
2: Хорошо.
3: Ну, раз уж мы пошли по каламбурам.
1: Да-да-да.
3: Добрый день. Это клининговая служба. Мы на месте. Убирайтесь.
1: Хорошая. Через 5 минут скорость звука. Главный подарок недели. Аэрогриль. Поощрительный. Беспроигрышный наш подарочек. Майка от Радиус ФМ.
0: Пробудитель. На радио.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8.16 в Беларуси, делай погромче, потому что подарки у нас реально крутые. Мы начинаем играть, буквально через 5 минут у нас будет скорость звука.
2: Совсем скоро мы выберем участника, которому нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать популярный трек. Участник может сделать ставку от 1 до 5 секунд. Меньше секунд, больше баллов.
3: Ну а чтобы стать участником нашей скорости звука, нужно зайти в группу Радиус FM в Телеграм. Там внизу группы есть такой маленький значок чата, значок сообщения. Нажать на него и просто оставить свой номер телефона.
2: А главный подарок недели – аэрогриль. Но не забываем, что каждому участнику мы также дарим майку Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:21 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас играют в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Еще раз напомню правила нашему участнику. Нужно сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать стоповый трек нашего радио. Участник может сделать ставку от 1 до 5 секунд. Чем меньше секунд, тем больше баллов. 1 секунда 5 баллов, 5 секунд 1 балл.
3: И сегодня с нами играет Василий. Вась, тезка, привет тебе.
4: Да, привет, ребята.
3: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: Уже вступил в свои трудовые обязанности.
3: Какое правильное слово ты выбрал? Именно вступил.
1: Там,
3: да?
1: Понимаешь, там, наверное, в соседнем кабинете начальник Радиус FM. Все, я на работе.
4: Не, начальство еще не приехало. Ждем.
3: К счастью, да? Начальство еще не приехало, к счастью. Вась, смотри, турнирная таблица сложноватая. Вчера у нас угадали трек за 2 секунды, заработали 4 балла. Соответственно, если ты претендуешь на аэрогриль, нужно рисковать, сегодня идти в ва-банк, выбирать 1 секундочку, ну и как-то вот с этим существовать.
1: Что скажешь?
4: Секундочку.
3: Да.
2: Хорошо.
1: Итак, Вась, я напоминаю, что послушать можно только один раз. Мы не сможем тебе подсказывать, дабы быть честными с остальными нашими игроками. Готов?
4: Ну, шансов немного, но что делать?
3: Вась, выбирай.
1: Как минимум один шанс у тебя есть, Вась.
3: Выбери, пожалуйста, тихое место, чтобы тебя никакие посторонние звуки не раздражали.
1: Начальство не мешало.
3: 1 секунда или, как говорят парни, полчаса.
4: Да,
3: ну, это понимаешь, да, очень-очень долго.
1: Угу. Готов?
4: Да.
1: Итак, Вась, внимательно, 1 секунда.
3: Да подождите, мне кажется, все возможно.
2: Абсолютно.
1: Так, если бы вы видели, как Вася знакомое. Сейчас подорвался.
4: Не, наверное, не потяну, но что-то знакомое, ребята, да.
1: Вася, заберись!
2: Очень известный трек.
1: Но я считаю, что нечестно будет.
3: Нечестно, да. Итак, 3-2-1, твой ответ?
4: Нет, не смогу.
3: Нет ответа. Давай слушать.
1: Давай.
4: Мишель.
3: Да, да.
1: Эх,
3: моя Мишель.
2: Надо больше сидеть в ТикТоке.
1: Прям вступление было. Тудун-тудун-тудун. Вот это вот кровно секундочка вот это. Но как есть, Вась. В любом случае, спасибо тебе большое, что поиграл вместе с нами. Мы тебя уважаем только за имя. Уже да.
3: Это точно веселый, классный, позитивный парень. Уверен, у тебя день пройдет на максимум. Но мы просто так с тобой не прощаемся. Маечка от Радиус FM твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8 утра, 30 минут в Беларуси. Продолжаем нашу утреннюю миссию. Самое главное, с твоим хорошим настроением. Это пробудители на Радиус FM. Погнали дальше.
3: Ну а если вдруг взгрустнулось, не забывай о том, что подарки у нас не заканчиваются. Очень крутой подарок ждет тебя дальше. Мы сыграем вне и им не тут очень скоро. Будем играть против искусственного интеллекта. Попытаемся его отличить от живого человека. А если у тебя получится, Bluetooth-колонка твоя.
4: У моего папы есть, кстати, ребят, классная фраза. Собака, улыбака. Как будто вас просто, мальчики,
2: Спасибо.
4: Скоро мемы и шутки в интернете.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска затруднено, пробки 6 баллов. 21 минуту своего времени потратьте на МКАДе от улицы Монтажников до Притыцкого, а 22 на улице Филимонова от Парниковой улицы до Запорожской. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Гродно и Могилеве 19-21. В Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:36 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Снова делай громче, да. Потому что у нас снова подарки. И снова очень крутые подарки. Буквально через 5 минут наш интерактив не ИИ мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, заходи в официальную группу в Telegram Radius FM. Внизу этой группы есть маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
1: Совсем скоро сыграем с двумя слушателями, а победитель получит крутую Bluetooth-колонку.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
5: «Нормативка.бай».
4: Быстро, четко, надежно.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага Папия Делюкс 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды Сорти 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
8: 3 цены, 3 цены.
9: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:40 в Беларуси. Пробудители играют вне и им не тут.
2: Не им не тут.
3: Я, как обычно, ответственная за то, чтобы напомнить всем правила этой игры. У нас будет два голосовых сообщения с одинаковым текстом. Одно создал искусственный интеллект, другое — живой человек. Если ты отгадываешь, где ИИ, где живой человек, то получаешь подарок. Не отгадываешь — получает человек, который, собственно, записал нам голосовое.
2: Ну и, разумеется, автор сейчас будет помалкивать у нас на линии, чтобы никак себя не выдать, а играть и отличать сегодня с нами будет Катя. Катенька, привет, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: А я на работе работаю.
1: О, молодец, Катюшка.
2: Видно уже, копейку бахнула, косыночку там разложила, собрала. Все получилось у тебя, да?
4: Почти, да, похоже.
2: Похоже, ну и хорошо. Все, осталось отличить ИИ от не ИИ и получить свой подарок. Готова?
4: Угу, поняла.
1: Итак, Катюш, если готова, слушаем первое голосовое.
5: Готова. А сейчас клюет.
1: И второе.
6: А сейчас клюет?
2: А сейчас клюет. Вот такая фраза. Первый мужской голос был, а второй женский голос. Что думаешь?
4: Мне кажется, что второй голос...
1: Второй голос — это живой человек, ты сказала?
4: Нет, наоборот.
1: Это ИИ, да?
2: Ага, женский голос — это ИИ. То есть мы сейчас поздороваемся с автором, и там будет мужской голос, правильно?
4: Должно быть так.
2: Должно быть так. Ну что ж, давай,
1: давай проверим.
2: Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Есть!
2: Получилось! Получилось! Данила записал для нас чудесное это голосовое сообщение. Дань, ну не огорчайся, говорят у девчонок, интуиция вот настолько развита, что ну прям не попрешь против них.
1: Как есть.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 49 минут на Радиус ФМ, у нас улыбнуло, приготовься, свежая порция мемов и шуток из интернета подъехала.
2: Ну, поехали, у меня такая, для автолюбителей.
1: Давай.
2: Считаю, что автомобилям нужен второй, более дружелюбный гудок. Иногда вот хочется посигналить, знаешь, кому-то вежливо, да, а кому-то вот так.
1: Хорошо, хорошо, у меня такая, немножко надо задуматься, спелеологи — это проктологи геологии.
3: О, что-то сложное.
1: Что-то на слово. Ну, гуглите.
3: Ну, я говорила, что ты умный дядька.
1: Да-да.
3: У меня из журнала «Женские советы». Если ваш муж намекает на расторжение брака, ни в коем случае не ведитесь на это. Это развод.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ну, мы уже, в принципе, проснулись, выпили вот эту вот утреннюю чашечку кофе, понимаете, вот это, потянулись, и все у нас будет чудесно в эту среду на календаре 2 сентября, 9 утра, 1 минута в Беларуси, это Радиус FM. Прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: Узнаем, что думают звезды о нашей жизни. Они, собственно, никогда не спят, бдят за каждым нашим жизненным порывом. Астролайф, твой гороскоп на сегодня.
1: Совсем скоро улыбнула. Продолжим это утро с хорошим настроением из интернета.
3: Далее удивим тебя. Вот этот поворот. Мы расскажем о муже, который сел в тюрьму, внимание, из-за того, что его жена ему изменяла. Запутанно.
2: Очень интересно. Ну, а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет. Рассказывай, что происходит в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара и какая погода ждет Европу в сентябре.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН. Об этом говорилось на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Без стран ШОС, по словам президента, не решить ни климат, ни эпидемии, ни энергетику. Беларусь готова продвигать в своем формате те решения, которые забуксовали в Нью-Йорке из-за противодействия Запада. Речь идет о международной безопасности, борьбе с терроризмом, киберугрозам и наркотрафиком. С 1 сентября в Беларуси запустили проект для самозанятых педагогов. На сайте Минобразования появилась база проверенных репетиторов. В список попадут только специалисты с подтвержденной квалификацией и чистой репутацией. Подать заявку смогут репетиторы, логопеды, музыкальные руководители. Для родителей это надежный способ выбрать учителя, не боясь нарваться на дилетанта. Для самих педагогов шанс заявить о себе на всю страну с господдержкой. В первые дни сентября Западную Европу вновь накроет аномальное пекло. Обещают температуру на 10-14 градусов выше нормы, а во Франции снова ожидают 40-градусные значения. Восточные и северные регионы, включая Беларусь, пока под влиянием комфортной атлантической воздушной массы. Но после 4-5 сентября через нашу территорию пройдет глубокий циклон, и воздух станет прохладнее нормы. Погода буквально расколется надвое. Запад задыхается от зноя, восток готовится к похолоданию. 5 и 6 сентября в Ботаническом саду пройдет фестиваль науки. Здесь можно будет не только смотреть, но и трогать, собирать, запускать и соревноваться. От симулятора БПЛА до сборки макета космического аппарата. Искусственный интеллект, VR, исторические квесты, научные квизы и подкасты. Программа на любой вкус. В субботу площадки будут работать до 22:00, в воскресенье до 19:00. Вход бесплатный. 30-дневный отказ от добавленного сахара действительно улучшает самочувствие. Об этом говорят диетологи. В первые дни возможны голод, раздражительность и дикая тяга к сладкому. Но это ломка привычки, а не потребность организма. Потом аппетит стабилизируется, а кожа может стать чище. Но отказ от сладкого не чистка организма. Гораздо важнее, чем вы замените конфеты. Если на жирные и калорийные, эффекта не будет. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10 мастера СМР, асфальтобетонщика, машиниста-экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей, погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-535-0997. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20 выше нуля, в Гродно и Могилеве 19-21. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 11 минут в стране, это Радиус FM. Пришло время узнать, чего звезды приготовили нам на этот день, пробежаться по гороскопам, но начнем с наших прогнозов. Ань, у тебя как?
2: Я не уверена. Звезды намекают, что пришло время выходить на улицу, вот это вот, знаете, начинать просить милостыню.
1: Нормально.
2: Но я не уверена.
3: Анют, ну если вдруг там с едой вопросы какие-нибудь, ты скажи, ну скинемся мы тебе чуть-чуть, ну ладно. Не знаю, у меня сегодня нужно искать подход к нужным людям.
1: О, а где нужные люди, там и скинемся.
3: Кстати, да.
1: Да. А мне звезды говорят сейчас заранее, без обид, прошу, меня будут окружать одни бараны. Но так сказали звезды, мне мое окружение очень нравится. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким этот день выдастся у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, убедить кого-то сегодня будет практически невозможно, поэтому лучше поберегите красноречие до более подходящего момента.
1: Тельцы, энергии хватит на совершение подвигов, поэтому не тратьте ее на всякие пустяки.
3: Близнецы, собранность поможет быстро справиться с намеченными делами, главное не потерпеть темп с самого утра.
2: Раки, не полагайтесь на интуицию и не надейтесь на авось. Необдуманные поступки могут дорого обойтись.
1: Львы, признайте, что вы не справляетесь в одиночку и попросите помощи, вместо того, чтобы упрямиться. Терять время.
3: Девы, общее влечение поможет найти подход к нужному человеку. А если его нет, просто узнайте, чем он интересуется.
2: Весы, соберите мысли в кучу. Именно они понадобятся для решения непростой задачи.
1: Скорпионы, не скупитесь на похвалу окружающим, даже если заслужили ее они не в полной мере.
3: Стрельцы, вас ждет настоящий рабочий переполох. Новые дела будут наваливаться, пока старые требуют срочного завершения.
2: Козероги, следите за своей энергией, иначе накопившийся заряд может привести к несколько, весьма глупым поступкам.
1: Водолеи, верьте в удачу и можете рискнуть, но только не настолько, чтобы потом пришлось объяснять последствия.
3: Ну, то есть казино мы отпихиваем. Не надо, ребят, не наша тема.
1: Пишем, тоже не пишем, да.
3: Закончим рыбами. Позвольте себе немного эгоизма, если ваши желания не мешают окружающим.
2: А дальше улыбнула, будем смеяться во весь голос, там мемы, шутки, все, что вам может понравиться.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 9 часов 19 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Давайте я начну. Вчера занял у соседа перфоратор до понедельника. Первый раз за 2 недели я нормально выспался.
1: Хорошо, слушай, а можно и так, оказывается.
3: Это прям план.
1: Здорово, у меня такая, смотри. А вот есть ли паралимпиада по математике для гуманитариев? Они считаются?
2: Хорошая.
3: У меня, Вася, шутка про тебя.
1: Давай.
3: Главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают.
1: Спасибо. И дядька даже слово не использовала. Через пару минут вот этот поворот. Расскажем о муже, который сел в тюрьму из-за того, что его жена ему изменяла.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:26 в Беларуси. Доброго утра тебе. Это Пробудители на Радиус FM. И мы готовы рассказать тебе о муже, который сел в тюрьму из-за того, что его жена ему изменяла.
0: Вот это поворот.
3: Значит, мужчина, герой нашей новости, женился в 2021 году, и, казалось бы, здесь уже все, жизнь пошла под откос, да? Но нет, дальше было лучше. У супруги, у жены был загородный дом, которым они часто пользовались, там, ну, для каких-то,
1: знаешь... Милфа вот, ну, такая она, загородный дом свой.
3: Что-то вроде дачи, понимаешь, было у них. В общем, они пользовались им, чтобы то в командировочке ездить и прочее. В 23-м году он нашел там, в этом загородном доме, чужую зубную щетку, стал подозревать жену в неверности.
2: Опа, ситуация.
3: После он посмотрел камеры видеонаблюдения, там, на даче у них, и видел, что какой-то мужчина подвозил ее к дому. Но дальше, куда пошел мужик, не видел.
2: Угу.
3: Сомнения опять, да,
2: конечно,
3: еще сильнее
1: логично,
3: стали.
1: Да.
3: И потом он вспомнил, у нас же есть робот-пылесос с камерой.
1: Там,
3: на даче.
2: Ладно.
3: Да, он в такой вот момент, когда жена сказала, ты знаешь, у меня там рабочая встреча, я еду туда, в загородный дом. Он подключился к роботу-пылесосу, прибрался заодно, ну, потому что он мужчина, видимо.
2: Молодец. Он, наверное, дева.
3: Да-да-да. И вот когда он уже, понимаешь, влажную уборку в спальне делал, он заметил их вот на камеру, уже там, на кровати. Они тоже делали, видимо, влажную уборку, но уже...
1: Конечности.
2: Какая
3: жесть. И все. И он вот с этой видеозаписью в суд говорит: товарищ судья, дорогой мой человек, разведи нас, пожалуйста, и штрафани. Судья говорит: да, ты прав, тебе изменяли. Назначил штраф 50 тысяч наших рублей, ну, я сейчас эквивалент перевел, 50 тысяч наших рублей, и развел их. На что жена говорит: подожди, так а ты ж за мной следил? Я-то на съемку согласия не давала. И идет в суд и подает встречный иск за то, что он за ней следил.
1: Идеально.
3: По итогу мужика сажают на полгода в тюрьму и назначают штраф, ну, уже благо 15 тысяч наших белорусских рублей. По итогу ему изменили, и он сел в тюрьму.
2: Сел в тюрьму, еще и часть своих же денег отдал.
1: Мне вот интересно, а почему там, я извиняюсь, что это за штраф такие огромные за измену?
3: Ну,
1: это что за страх такой?
3: Это потому, что на пылесос сняли. Если бы сняли на миксер, там так
1: Дешевле.
0: Пробудители на Радиус FM. Touch you right now.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:31 в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем о зубной щетке за 1500 рублей.
2: Моя мечта.
3: Да.
4: А еще нейростендап. Послушаем, что думает Ия о людях, которые чаще всего что-то откладывают на завтра.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела на дорогах?
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по Орловской улице, от Сморговского тракта до улицы Лилии Карастояновой, а также по улицам Якуба Колоса и Красной, от улицы Белинского до Верх Оружия. Время проезда и там 7 минут. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Гродно и Могилеве 19-21. В Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Наше

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9.39 в Беларуси, это Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем о зубной щетке. Внимание, белорусы, за 1500 рублей.
0: Смотри, что нашел.
2: Я сейчас начну эту новость, и мне кажется, станет понятно, почему она столько стоит.
3: Ну-ка.
2: Компания Dyson.
3: О, мои любимые фены.
2: Все, выпустила зубную щетку, которая видит, что у вас во рту.
3: Зачем? Фу, я бы никогда в жизни такую не купила.
2: Подразумеваю, что зубы, язык, небо там, да? Ну, как бы, ну, как у всех. Скорее всего, вряд ли твой рот отличается сильно.
1: Прикольно.
2: Угу. Значит, устройство предназначено, понятно, для личной гигиены. Оно не просто чистит, оно снимает. И снимает, я имею в виду, не налет или еще. Оно снимает на видео. Фотографирует оно. Анализирует. И само решает, куда бить струей воды. Из чего состоит это устройство? Там камера, искусственный интеллект.
3: Ого.
2: Уже добрался.
3: И что он делает,
2: интересно? И до твоего рта. Он снимает 28 кадров в секунду, снимает полость рта. Потом вот эта вот яичная системочка, которая внедрена в эту щетку, анализирует твой рот, сравнивает его, 470 тысяч других ртов было показано этому искусственному интеллекту, он учился на других ртах, чтобы сделать твой рот лучше. Понимаешь, я думаю, это их рекламный
3: слоган.
2: Я думаю,
3: слоган. Что он столько стоит, понимаете, потому что на него можно и селфи на эту щетку сделать себе там, ну,
2: да.
3: Если вдруг телефона под рукой нет.
2: Да, да.
3: Я вообще хочу рассказать другую историю. У меня щетка, все зубные щетки, они у меня меняются каждую неделю, и я покупаю огромный такой просто набор, ну, маркетплейс.
2: 900 в одном.
3: Да, 900 в одном. За одна щетка, по факту, мне обходится в 50 примерно копеек или рубль.
2: Ага.
3: Вот где-то так примерно. И я считаю, что это офигенная щетка.
2: Тем более.
3: И не хуже других чистит.
2: Ань, если ты знаешь, что у тебя во рту, и тебе не нужна помощь искусственного интеллекта, чтобы найти зубы, ну...
3: Абсолютно.
2: Нормальный вариант.
1: Ребят, я очень переживаю за эту новость. Если моя вторая, половинка проснулась, проблема в том, что ей фен Dyson не подходит, а если она увидит эту щетку, я цитирую мою Хелену, она скажет: «Паша, оно нам надо!»
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка Бай».
5: Быстро, четко, надежно.
7: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 73 00.
8: Трицены.
9: Светофор.
10: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
8: Светофор.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 48 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы будем вместе с тобой слушать комедию, полностью написанную, спродюсированную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Ребяточки, у меня такая новость.
4: Ну, а?
3: Недавно исполнилось мне, значит, 25 годик.
1: Очень хорошо.
3: Буквально в прошлую пятницу, да.
1: Не напоминай.
3: Василий до сих пор плохо выглядит с 25 лет. Да, так бывает. Но я не к этому. На протяжении всех этих чудесных лет мне кричали: Паша, надо права. Надо права, чтобы водить машину.
4: Не права, а водительское удостоверение. Права-то у тебя есть же.
3: Ну, такие, больше.
1: Больше, у него девушка уже есть, уже особо нет.
3: Больше обязанностей у меня, я бы так сказал, да. Водительское удостоверение, да. И я такой, ну, завтра.

0: завтра сделаю. Да, завтра начну, все, завтра подберу автошколу, завтра вот это вот все сделаю. Завтра, завтра, завтра.
1: А нам это все слушать.
0: Но вот эта вот история, которая откладывалась на завтра, она наконец-то, вот оно. Я при Васе сегодня взял талончик на то, чтобы пройти какую-то...
2: 24-я легендарная поликлиника. Да, привет, 24-я.
0: Да, я думаю, все... кто ездит за рулем, сейчас мне пожелают удачи. Да. Ребят, ну я это сделал. Все. А синдром отложенного на завтра вот этого вот...
2: Можно еще 3 года теперь собираться в 24-ю поликлинику.
0: Да, да. Потом в ДОСАФ.
2: Да,
0: вот
2: да,
0: это
2: да.
0: Вот. Это чудесно.
2: Хорошо.
0: Вот что чаще всего люди откладывают на завтра? На самом деле вопрос максимально обширный.
2: Да.
0: У кого-то права, у кого-то спортзал. Интересно, что думает на этот счет искусственный интеллект?
3: У людей есть удивительная суперспособность – откладывать на завтра даже то, что занимает 5 минут. Причем завтра у некоторых длится годами. Например, помыть духовку. Человек смотрит на нее, понимает, что там уже образовалась новая экосистема, и говорит: «Ладно, завтра». Духовка в ответ: «Хорошо, развиваюсь дальше». Есть еще разбор шкафа. Каждый раз человек открывает дверцу, смотрит на гору одежды и решает: «Сегодня не тот эмоциональный ресурс». Отдельный уровень – записаться к врачу. Человек может 3 месяца терпеть, читать симптомы в интернете и уже мысленно попрощаться с органом. Но записаться завтра. Многие откладывают спорт. В понедельник покупают форму, во вторник выбирают музыку для тренировок, в среду смотрят видео, как правильно приседать, и все. Подготовка завершена. Самое смешное, завтра звучит так, будто это конкретная дата. Хотя у некоторых людей завтра это просто удобное название для «никогда».
1: Я вот насчет врачей услышала, он там говорил, вот у меня такая же абсолютно проблема, мне очень тяжело записаться к врачу, вот это выждать дату, я постоянно не могу ничего спланировать, и я нашла лайфхак.
2: Да.
1: Не советую, но как бы попробуйте, а вдруг. Я скачала себе просто нейросеть, врач, так. И просто с ней советуюсь, рекомендую, рассказываю о своих болячках, что у меня болит и так далее, я такой, ну сейчас решим.
2: Паш, у нас эта ведущая ненадолго.
0: Да, да, да, да, да, но если что, да, мы буквально недавно в новостях рассказывали, что так делать нельзя. Надо ходить к врачам, ребят. А вообще вот по поводу ИИ. А вообще кто решил, что завтра это завтра? А вот у меня завтра через полгода.
2: Да, и это тоже завтра.
0: Ди-минусы.
4: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице, это «Пробудители» на Радиус FM. И сегодня на протяжении 3 часов мы дарили тебе подарки, кайфовое настроение и, конечно же, топовую музыку. Это же Радиус FM, извините, пожалуйста. Да, ну, чтобы все понимали вообще. А школьникам желаем хорошо поучиться. Да, 2 сентября.
2: Всего года.
1: Я думаю, что вчера был пристрелочный, а сегодня конечно. Уже, да, полноценный,
2: да,
1: первый.
2: Учеба, да.
1: Я просто не помню, как это все там происходит.
3: Первоклашек, тупо линейка и больше ничего, а все остальные, извините, в бой.
1: Все. Ух ты, как
3: старшая училась.
1: Как все печально. Ребят, но печально бывает только там, у нас никогда, потому что каждый день с 7 до 10 мы дарим тебе кайфовое настроение.
2: Ну, я напоминаю, что среда — это экватор недели, живем только мыслями о пятнице и не грустим. На Радио СФМ сегодня заряжали вас хорошим настроением мы, а завтра с 7 до 10 мы на этом же месте, собственно, и находимся. Будем продолжать заряжать вас прекрасным, хорошим настроением.
3: Ну, а сейчас никакой тишины в эфире, разумеется. Далее на Радио СФМ отличный день с Кириллом Громовым. Он уже в студии. Кирилл, привет тебе, легкой среды.
4: Всем привет, Беларуси. 10 часов и 1 минута. О самых актуальных событиях к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу о финансовых новшествах сентября и о золотом стандарте дневного сна.
0: В радиусе новостей.
5: Важные финансовые новшества и социальные гарантии. 1 сентября принесло жителям Беларуси весомый пакет экономических изменений. Так проведен второй перерасчет трудовых пенсий. Выплаты увеличились в среднем на 5%. Также выросли доходы работников бюджетной сферы. Правительство увеличило базовую ставку до 300 рублей, что автоматически повлечет за собой соразмерный рост окладов, премий и стимулирующих выплат для 770 тысяч учителей, врачей и социальных работников. После непогоды накануне спасатели распиливают и вывозят упавшие деревья в Минске и трех точках Брестской области. Отмечу, в столице Барановичах повреждено по одному автомобилю, но, к счастью, никто не пострадал. МЧС продолжает мониторинг, особенно в парковых зонах. Жителей просят не парковаться под старыми деревьями. Мировой ущерб от природных катастроф достигает 40-50 миллиардов долларов ежегодно. Однако страховщики компенсируют только 38%. Остальные затраты ложатся на граждан и государство. В качестве примеров можно привести пожары в Лос-Анджелесе. Ущерб составил 65 миллиардов долларов. Треть объектов без страховки. Землетрясение в Мьянме – 2 миллиарда долларов, а покрыли лишь 100 миллионов. 6 сентября состоится Минский полумарафон. В рамках мероприятия пройдут забеги по центральным улицам. Участвуют более 30 тысяч человек из 40 стран. В этом году организаторы ввели лимиты времени. 21 километр необходимо пробежать за 3 часа, 10 километров за 1,5 часа, 3,5 километров за 60 минут. Если не уложиться в это время, то финиш не засчитают. Сомнологи предупреждают, от 40 до 60 минут дневного сна – это самый вредный вариант. Растет шанс проснуться разбитым. Днем лучше спать 15-20 минут для перезагрузки или полные 90 минут, чтобы завершить полный цикл и проснуться в быстрой фазе. Если вообще проспать 2-3 часа и резко встать, то есть риск получить сонное опьянение с давлением и головной болью. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатное, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20 выше нуля, в Гродно и Могилеве 19-21, а в Бресте и Гомеле 21-23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10:31. Знаешь, вот иногда случается с каждым из нас такая же ситуация, как и у Армина Ван Бюрна, когда ты одновременно находишься и в любви, и вне в любви. Такая биполярка, какое-то расстройство непонятное, но тем не менее. Вот бывают в нашей жизни такие люди, которые на первый взгляд нас любят, но в то же время как-то холодными становятся в определенные моменты, и мы не понимаем, что вообще происходит. Идти на программу «Мужское, женское» или просто развестись там, допустим, поставить какую-то паузу в отношениях, чтобы в первую очередь разобраться в себе. Ребята, вы слишком себя накручиваете. Несмотря на то, что среда на календаре, прямо сейчас делаем все возможное, чтобы улыбаться, чтобы стать самыми счастливыми. Просто скажите вашим любимым, что вам не хватает в некоторых моментах слов признательности, слов любви каких-то, чувств и так далее, чтобы они были более сдержаны и, конечно же, чуть получше относились к каждому из вас. Тогда действительно вы засияете и сделаете все возможное, чтобы на вашем лице всегда сияла улыбка. Ну, а у наших исполнителей такое будет возможно только после того, как ты зайдешь на сайт radiusfm.by и пройдешь наше музыкальное тестирование, которое тебя уже ждет, не дождется. Проходи тест от начала и до конца, ставь оценки своим любимым трекам, либо дизлайки тем, которые уже поднадоели, отвечай на вопросы, пройди тест до конца, и уже совсем скоро мы выберем счастливчика, который в ходе прохождения теста еще получит наш фирменный подарок — умную колонку с Алисой. Поэтому не упусти эту возможность, и пока ты тянешься к своему смартфону, давай узнаем актуальный прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске днем 18-20, тепла, в Гродно и Могилеве от 19 до плюс 21. В Бресте и Гомеле сегодня плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Коллекция «Спадшина» эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Аксессуары в ассортименте от 3,90. Тетради и блокноты в ассортименте от 93 копеек. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Реклама.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня. У эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну что, ровно 11, среда, 2 сентября, и мы с тобой официально проскочили этот экватор первой школьной рабочей недели осени. И ты на Радиус FM, выдыхаем. Поздравляю, вчерашний шок от 1 сентября позади, формы выглажены, линейки отгремели, а сегодня начинается самый кайф. Среда — это ведь экватор, с одной стороны выходные еще где-то там за горизонтом, но с другой, главные психологические драмы недели уже пережили. Если на работе сегодня, например, начальник строит из себя какого-то старого строгого зауча, а множество задач напоминает домашку по высшей математике, просто расслабься, дай действительно нам взять все в свои руки, делай Радиус FM погромче и переводи мозг в режим энергосбережения. Ближайшие полчаса послушаем с тобой 10 классных треков без рекламы и разговоров, среди которых у нас Ларин, Warning Things. До этого в твоей динамике отправится Альма, Summer или Hard Sauce. Ну и очень качающий хит от Марка Дэна и Джованни Ричи называется Let Me Die. Слушаем, расслабляемся и ловим легкий вайб среды вместе с нами. И не забываем заглядывать на наш сайт radiusfm.by. Там тебя ждет наш музыкальный тест. Проходи его и забирай шанс выиграть новенькую умную Яндекс-станцию. Ну а прямо сейчас узнаем с тобой актуальные новости, после чего продолжим. В Беларуси 11 часов и 1 минута. Привет! О самых актуальных событиях тебе прямо сейчас расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, как женщина без подготовки босиком пробежала марафон и какие факультативы могут предложить школы в этом году.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь, Лаос от слов контракта. Вице-премьер Виктор Каранкевич встретился с замглавой правительства Лаоса. Наша страна готова поставлять широкую линейку промышленной продукции, а взамен хочет получать лаосский кофе, рис, фрукты и товары легкой промышленности. А вот гуманитарный трек уже работает. По поручению президента в центре Зубрёнок этим летом отдохнули 20 лаосских детей. Теперь задача перейти к взаимовыгодной торговле и совместным производствам. С нового учебного года в белорусских школах появится около десятка новых факультативов. Для младших классов основы финансовой грамотности в игровой форме, чтобы дети с первого класса учились обращаться с деньгами. Восьмиклассников ждет юный инженер физик, а для всех с первого по девятый класс музыкальный факультатив инструментальный ансамбль. Кроме того, в Минске добавят занятия по фольклору, психологии, искусственному интеллекту и кибербезопасности. Большинство факультативов бесплатные. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. Праздник соберет литераторов, издателей и гостей со всей страны. В программе открытие, вручение национальной литературной премии, большой гала-концерт и передача вымпела следующей столицы Дня письменности в 2027 году. Тематика праздника переплетается с годом белорусской женщины, 85-летием начала Великой Отечественной войны и юбилеями классиков. Гостей ждут презентации книг, встречи с авторами, выездной музей и интерактивные площадки. Таиланд меняет визовые правила. Для граждан безвизовый срок сокращается с 2 месяцев до 30 дней. Кроме того, сухопутный въезд ограничивают 2 разами в год, тогда как через аэропорты без лимит. Власти объясняют ужесточение борьбой с нелегальной миграцией и теневой занятостью. А вот для белорусов, кстати, ничего не изменится. Индийский повар выиграла марафон ради образования дочерей. К слову, призовой фонд составлял всего $31. На старте на 41-летней Рамабай Ранвир были обычные шлепанцы, но они скользили, и женщина решила бежать босиком по холодной трассе, без подготовки и специальной экипировки в традиционном саре. Она обогнала более молодых и экипированных соперниц и финишировала первой. Ее история облетела индийские СМИ. Пример несгибаемой воли и материнской любви. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. И это пока все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске 18-20 выше нуля, в Гродно и Могилеве 19-21, а в Бресте и Гомеле 21-23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Да, 11.33, только что на радио СФМ отгремел гимн абсолютного доминирования Kings and Queens от потрясающей Ava Max. Трек «Чистый манифест женской силы и независимости» Ava Max. Так, с первых аккордов дает понять, если бы миром рулили королевы, на планете давно закончились бы всякие там непонятки. В офисах ввели обязательный тихий час. Короче, песня про то, что за каждым успешным королем почти всегда стоит королева, которая и придумала весь план. И раз уж зашла речь про монархов истории и историки выкатили пару забавных фактов. Вы знали, например, что король Людвиг XIV, тот самый король солнца, за всю свою жизнь принимал ванну всего 3 раза? Да-да, придворным приходилось выливать на себя литры парфюма просто, чтобы выжить рядом с правителем. А вот шведская королева Кристина в 17 веке однажды повелела построить для своей любимой собаки мини-замок с золотой посудой. Так что наши современные капризы вроде «хочу латте на миндальном молоке» по сравнению с королевскими замашками — это вообще детский лепет. Учимся правильным королевским манерам, держим осанку и кайфуем от жизни вместе с нами. А вот порадует ли нас сегодня погода истинно королевским солнышком или заставит надеть непромокаемую мантию, давай прямо сейчас узнаем из свежего выпуска от наших синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. В Минске и Витебске днем 18-20, тепла в Гродно и Могилеве от 19 до плюс 21. В Бресте и Гомеле сегодня обещают 21-23 выше нуля.
1: Реклама. Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
2: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки «Fast Buy» за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон Buy» по телефону 8017-388-7794.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Реклама.
4: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
5: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

Ай, красота, 11.46, новинка нашего эфира Dance от яркой дерзкой Slater. И если сегодня у тебя действительно сонный день, а кофе уже не помогает, сэкономь деньги на эспрессо. Просто включай этот разрыв. Slater записала идеальный саундтрек для всех, кто хочет выключить голову и устроить танц прямо посреди рабочего дня. И эта новинка уже разрывает все на своем пути. Трек мгновенно взлетел в тренды ТикТока и в Рилсах. Под него уже сняли сотни тысяч роликов, а музыкальные критики называют его одним из самых затягивающих поп-хитов этой осени. И самое главное, эта свежая пушка уже претендует на то, чтобы ворваться в наш фирменный топ-чарт. Напомни, заходи на сайт radiosfm.by, отдавай свой голос за Slater, либо за других исполнителей, которые тебе по душе. Именно твой голос решает, на каком месте окажется эта, либо другая песня. Итоги подведем уже в эту пятницу в 15 часов в нашем топ-чарте на Radius FM, где выберем 20 самых горячих хитов недели. Голосуй, лови ритм и не переключайся. До конца этого часа тебя ждет еще больше топовой музыки. Послушаем Purple Disco Machine, Kungs, Substitution, а также авторскую программу от Натальи Ленской, где узнаем все об отношениях с окружающими людьми.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Ксюша и Артем. Когда-то им было очень хорошо вместе. Совпадали ритмы, шутки, планы. А потом что-то стало меняться. Ксюша начала хотеть большего, учиться, пробовать новое, менять привычки. Артему было комфортно так, как есть. Разговоры становились короче, и даже молчание перестало быть уютным. Ксюша все чаще ловила себя на мысли. Мы еще вместе или просто рядом?
3: Так если раньше было хорошо, почему нельзя просто вернуть, как было?
2: Потому что люди меняются, и это нормально. Отношения держатся не только на чувствах, но и на совпадении ценностей, темпа, интереса к жизни. Когда эти вещи расходятся, близость становится сложнее поддерживать.
3: То есть любовь была настоящей, просто она не гарантирует одинаковое будущее.
2: Есть еще важный момент. Иногда перерасти — это не про превосходство, а про изменение потребностей. То, что раньше подходило, перестает откликаться. То, что было достаточно, становится тесным, и человек начинает чувствовать вину за это. Как я могу хотеть большего, если меня любят?
3: То есть неудобно признать, что стало мало, даже если никто не виноват?
2: Да.
3: Что с этим делать?
2: Во-первых, честно признать изменения. Во-вторых, поговорить об этом спокойно, без обвинений. Что изменилось, чего теперь хочется, что стало важным. В-третьих, посмотреть, есть ли движение навстречу. Иногда один разговор запускает рост у обоих, а иногда становится ясно, вы уже на разных этапах. В-четвертых, не держаться за прошлое как за аргумент. Раньше было хорошо, правда, но это не всегда основание для будущего.
3: То есть можно оценить историю и все равно признать, что дальше не совпадаете?
2: Да, не все отношения заканчиваются из-за ошибок, некоторые из-за изменений. И иногда взросление — это не удержать любой ценой, а честно увидеть, мы выросли, но не вместе.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно 12 Минске полдень. Это значит, что мы пережили первичное вхождение в рабочей неделе. В эфире Радиус FM. Мы с тобой, ваш главный антидепрессант. 10 топовых треков без рекламы разговоров называется. Но прежде чем мы это все послушаем, давай прямо сейчас разберемся. Первосентябрьская драма с бантами, гладиолусами и слезами уже где-то позади. До выходных остался всего один рывок. И, кстати, если ты искал повод официально поднять себе настроение, ты его нашел. Оказывается, сегодня отмечается неофициальный, но очень философский праздник — Всемирный день кокоса. В общем, если сегодня на работе или в учебе все идет как-то со скрипом, просто представь, что ты действительно кокос. Снаружи броня, внутри сплошной кайф и тропики. Заряжаем этот экватор среды мощной музыкой, послушаем ближайшие полчаса 10 топовых треков без рекламы разговора, среди которых Time Won't Wait от Филатов и Кэрос. Также затягивающий хит Stumble In от Сирила. Ну и западающий прямо в душу Mr. Know It All от Эдди Свимса. Включай погромче, лови наш легкий вайб. Не забывай заглядывать на radiusfm.by. Там тебя ждет наш фирменный музыкальный тест. Отвечай на простые вопросы до конца и забирай шанс выиграть новенькую умную Яндекс-станцию. Ну а в Беларуси прямо сейчас 12 часов. Привет! Все самые важные, свежие новости к этой минуте готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, сколько будут платить за каждого ребенка в Сингапуре и как в Австралии украли 5000 овец.
0: В радиусе новостей.
2: Аграрии во всех областях Беларуси начали массовую уборку картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Уточняется, что второй хлеб убран с 6% площадей. Это более 1000 гектаров от плана в 22 тысячи. Средняя урожайность гектара в этом году выше, если сравнивать с показателями прошлого года. С началом нового учебного года активизировались онлайн-вербовщики. В зону риска чаще всего попадают школьники. В социальных сетях подросткам предлагают завести интернет-знакомство. Они втираются в доверие, собирают личные данные и фото, а затем начинается шантаж и вымогательство. Еще одна опасность – иллюзия легких денег. Школьникам предлагают подработку в качестве курьера или администратора чата. Однако за красивой вывеской нередко скрывается криминал. Новые трамваи отечественного производства будут курсировать по улицам Витебска. Бело-голубые вагоны существенно превосходят предшественников по многим показателям. В салоне кондиционеры, система автоматического пожаротушения, USB-разъемы для зарядки у каждого сидения. Внимание и удобство водителя, просторная кабина, эргономичное кресло и стекло с обогревом. Власти Сингапура усиливают финансовую поддержку семей на фоне рекордно низкой рождаемости. По словам премьер-министра Лоуренса Вонга, каждый ребенок может получить почти 70 тысяч сингапурских долларов или 55 тысяч американских долларов. Выплаты предусмотрены с рождения ребенка до его 17-летия. В Австралии с фермы украли 5500 овец. Полиция оценила стоимость украденных животных более чем в 1 миллион долларов. По данным следствия, овцы и бараны породы Дорпер пропали с территории хозяйства вблизи города Блэкхолл. Это произошло в период с февраля по май. При этом у всех животных были белые бирки национальной системы идентификации скота. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, местами порывистый. В Минске и Витебске плюс 18-20, в Гродно и Могилеве 19-21 выше нуля, в Бресте и Гомеле 21-23 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.32. Только что на радио ZFM отзвучал трек, от которого миллионы людей по всему миру наворачиваются слезы ностальгии. Легендарный хит «See You Again» от Чарли Пута Виз Калифа. Этот трек — настоящий гимн дружбы, верности и памяти. История о том, как трудно отпускать близких, как важно верить, что впереди обязательно будет та самая главная встреча, где снова сядете рядом, обсудите все, через что прошли. И раз уж зашла речь про настоящую дружбу, психологи, кстати, выкатили потрясающий факт. Оказывается, глубокая привязанность и крепкая дружба буквально синхронизируют работу мозга, когда близкие друзья вместе слушают эмоциональную музыку или вспоминают общие истории. Сердечные ритмы и даже волны головного мозга начинают работать на одной частоте. Более того, ученые доказали, что душевный разговор с давним другом снижает уровень кортизола, того самого стресса, быстрее, чем чашка горячего чая или полноценный сон. Так что, если ты давно не звонил лучшему другу, сделай это прямо сейчас. Мозг скажет тебе спасибо. Бережем тех, кто нам дорог, не теряем связи, держим правильную волну. А вот порадует ли нас сегодня погода теплыми лучами для прогулок с друзьями или заставить сидеть дома под пледом? Давай прямо сейчас разбираться с синоптиками.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. В Минске и Витебске днем 18-20, тепла, в Гродно и Могилеве плюс 19, плюс 21. В Бресте и Гомеле сегодня 21-23 тепла.
1: Реклама.
2: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. На «Радиус FM» выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на «Радиус FM».
1: Слушай «В движении» на «Радиус FM» в пятницу в 7 вечера.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.39, так, сейчас максимум внимания, потому что в эфире Gift Time. У нас сегодня крутейший призовой драйв, отличный подарок от сети фитнес-клубов «Адреналин». Мы разыгрываем абонемент, чтобы ты пришел в отличную форму, зарядился энергией и дал мощный отпор осенней хандре. Правила у нас незаменимы. Прямо сейчас берем в руки мобильный телефон, заходим в нашу официальную телеграм-группу, она называется «Радиус FM». И именно в этой группе, в самом низу, ты найдешь такой круглый значок чат, по которому тебе нужно будет отправить свой вариант ответа. Ну а вопрос сегодня следующий. Какая спортивная дисциплина вошла в программу самых первых Олимпийских игр Древней Греции в 776 году до нашей эры и на протяжении первых 13 Олимпиад оставалась единственным видом соревнований? Вариант 1 – метание копья. Вариант 2 – бег. И вариант 3 – борьба. Жду твои варианты прямо сейчас в нашей телеграм-группе Радиус FM и ровно через два трека подведу итоги, назову имя победителя, который в ближайший месяц бесплатно будет заниматься в «Адреналине».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Рекордное количество. Но быстрее всех сегодня оказался самый эрудированный слушатель. Напомню вопрос, какая спортивная дисциплина оставалась единственной на первых 13 олимпиадах Древней Греции. И правильный вариант ответа — это, конечно же, вариант номер 2 — бег. Именно соревнованием в беге на одной стадии античные атлеты открыли историю Олимпийской игры. С этим правильным ответом первым до нашего чата добрался сегодня наш пользователь Илья. Ильюх, мы тебя поздравляем. От души твой персональный абонемент фитнес-сети «Адреналин» достается именно тебе и для всех, кто сегодня еще не успел. Не расстраивайтесь, у нас впереди еще очень много розыгрышей именно вот этого подарка. Ну а пока напомню, сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой — тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб Минске на Грушевке, студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
1: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Favorite Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Mr. Know It All». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно 13 экватор среды пройден, впереди полная свобода, а ты на Радиус FM. Так, 2 сентября набирает оборот. Вчерашний шок от осеннего старта уже прошел. В чатах классов и рабочих групп настало затишье, а значит, пора выдыхать. Осень только началась, и если за окном кто-то пытался напугать вас пасмурными тучами, мы здесь для того, чтобы устроить тебе абсолютный солнцепек в наушниках. И, кстати, где бы ты сейчас ни был, мы всегда рядом. Напоминаю, что Радиус FM доступен не только на привычной частоте приемники, но и в онлайн-формате по всему миру. Заходи на сайт radiusfm.by, включай плеер и забирай нас с собой куда угодно. На работу, в спортзал, домой или в дорогу. И прямо сейчас мы запускаем мощнейший музыкальный нон-стоп. Ближайшие полчаса 10 топовых треков без рекламы и разговора, среди которых Bones от Imagine Dragons. Горячий танцевальный ритм от Minnelli. Ну и мощнейшая волна Vertigo от Avalon Rockstone. Ждем на плеере максимум, кайфуем от среды и ловим этот плотный поток музыки. Не забывай после музыкального блока заглянуть на radiusfm.by, там в самом разгаре наш муз-тест. Проходи его до конца и забирай крутой подарок — умную колонку с Алисой. Тем временем, Минске 13 часов, привет. Ну а сейчас узнаем интересные новости, о которых тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о подорожании топлива и эффектном выходе школьников в Барановичах.
0: В радиусе новостей.
2: Саммит ШОС в Бишкеке приковал внимание ведущих мировых СМИ. Associated Press прямо вынесла в заголовке, что лидеры России, Китая и Индии собираются вместе, чтобы противостоять влиянию США. При этом американские журналисты признают, за четверть века ШОС колоссально выросла. Со 2 сентября в Беларуси выросли цены на автомобильное топливо, сообщил концерн «Белнефтехим». Подорожание составило 1 копейку. В предыдущий раз цены корректировали в начале августа. Тогда стоимость моторного топлива также выросла на 1 копейку. Ранним утром на юге Германии у главного железнодорожного вокзала Аугсбурга произошел взрыв ручной гранаты. В результате пострадали 2 человека. После происшествия полиция начала масштабную операцию в районе вокзала. Здание закрыли, движение поездов полностью остановили. Полиция также перекрыла несколько улиц в прилегающем районе. Житель Нью-Йорка выжил после прямого попадания молнии. Мужчина рассказал, что ощутил покалывание, онемение и сильную боль в обеих ногах. Он упал на землю, однако сознание не потерял и смог самостоятельно подняться и добраться до ближайшего дома, чтобы попросить о помощи. Пострадавшего госпитализировали, и он провел ночь в больнице под наблюдением медиков. Пользователей соцсетей впечатлил креатив на линейке в средней школе номер 17 Барановичей. На кадрах видно, как нарядные первоклашки вместе со своей первой учительницей выходят на линейку, а фоном играет совсем не школьная классика. Ребята бодро шагают под песню «Кукла-колдуна» группы «Король и Шут». Причем знаменитый хит звучит не в записи, мелодию исполняет школьный оркестр. На заднем плане видны юные музыканты, которые старательно выводят ее на скрипках. И в завершении. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Могилеве ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.31, включаем воображение на максимум. Ночь, открытый кабриолет, неоновые огни, прохладный бриз и нескончаемая дорога прямо к океану. Только что в эфире Радио FM отгремел абсолютный атмосферный шедевр Ocean Drive от Duke Dumont и трек «Чистая ностальгия по романтике, свободе и ночным поездкам, когда кажется, что весь мир принадлежит только тебе». И Duke, кстати, создал музыку для идеального побега от серых будней прямо навстречу закату. И раз уж зашла речь про культовую дорогу Ocean Drive, пафосные ночные поездки, курьезный случай произошел в США. Один парень решил произвести впечатление на девушку и прокатить ее на арендованном спорткаре под крутую музыку. Все было идеально, пока он на полной скорости случайно не повернул прямо на детский пляж. Автомобиль застрял в песке. Романтическому герою пришлось вызвать не эвакуатор, а трактор местного фермера, который вытаскивал их под дружный хохот отдыхающих. Вот вам и главная мораль этого дня. Пафос — это, конечно, красиво, но если вы решаете уехать в красивый закат по Ocean Drive, убедитесь хотя бы, что у вас под колесами асфальт, а не песочница. Держим стиль, не заезжаем в тупики и кайфуем от правильной музыки. А что ждет нас сегодня? Действительно, на улице, за окном дождь или как раз-таки солнечная погода. Будем разбираться и заодно глянем, что там по прогнозу на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью обещают от 10 до 12 градусов, днем от 19 до плюс 21. В Могилеве ночью будет от 11 до 13, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью обещают от 11 до 13 тепла, днем от 20 до 22. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-20. 3 выше нуля. Ну а в Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем от 22 до плюс 24.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
2: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ». Быстро, четко, надежно.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Реклама. Как нейросети экономят часы?
4: Почему космос ближе, чем кажется?
5: И как защитить тех, кто нам дорог?
6: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
7: На Радиус FM.
6: По будням в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Акуна-цитата.
1: 13:40, ну что, навострили уши? В эфире Радиус FM. Время для нашей любимой Акуна-цитаты. И сегодня у нас на кону невероятно вкусный, ароматный и согревающий набор чая Такамори. Идеальный комплект для уютных осенних вечеров, чтобы расслабиться после работы и кайфануть. Ну а чтобы забрать подарок, прямо сейчас небольшая простая инструкция. Первым делом берем в руки мобильный телефон, заходим в Телеграм и в Телеге обязательно находим нашу официальную группу, которая называется Радиус FM. Ребят, напомню, это не аккаунт по номеру телефона, как мы обычно с вами пишем друзьям, знакомым, близким, а наша официальная группа. Просто в поисковике вбивай «Радиус FM», и она тебе высветится. И в этой группе в самом низу есть такой кругленький значок чата. Вот нажимай на него и готовься прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня мы в очередной раз загадываем фразу из известного мультфильма, и прямо сейчас предлагаю ее послушать.
2: Урок бараньего языка. Мистер Шерстиклок.
3: Прелестно. Лиска-склиска.
4: Собственной персоной.
3: Гуся-дуся. Многоуважаемый хрюнь-манюнь.
5: Да. Имеется в полном наличии.
1: И откуда же вот эта вот заветная фраза? И давай разбираться. Вариант 1 – золотая рыбка. Вариант 2 – цыпленок Цыпа. И вариант 3 – миньоны. Где прозвучал этот звук? Включай интуицию, ищи значок чата в нашей телеграм-группе и присылай свой вариант. Через два трека подведу итоги, назову имя нашего чайно-анимационного чемпиона. Играем.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса, Дэвид Гетта.

0: Акуна-цитата.
1: 13.47. Время подводить итоги Акуны-цитаты. И в чате нашего телеграм-канала вы устроили настоящее соревнование на скорость, но правильный вариант ответа лежал у нас на поверхности. И действительно, фраза, которая сегодня звучала...
2: Урок бараньего языка. Мистер Шерсти Клок.
1: Это действительно из варианта «Цыпленок Цыпа» из прекрасного мультфильма, который подарил многим счастливое детство. Быстрее всех правильную цифру сегодня прислала девушка с очень красивым именем. Ее зовут Илария. Илария, мы тебя поздравляем. Эти аплодисменты в твою честь. Твой согревающий ароматный подарочный набор чая «Такамория» достается именно тебе. Готовь любимую кружку к идеальным чаепитиям. А для всех, кто тоже хочет наполнить свои вечера гармонией и уютом, долгий день позади, настало время для «Такамория». Забудь о суете, расслабься, выбирай свой вкус для идеального вечера. «Такамори Бай», выбирай свое настроение. Ну что, мой дневной эфирный блок подошел к своему логическому завершению. Мы раскачали эту среду, стряхнули осеннюю хандру, зарядились отличным настроением. С тобой был Кирилл Громов на протяжении 4 часов на Радиус FM. Но не спеши переключаться, прямо сейчас эфирный штурвал переходит к Лёше Якимовичу. Впереди нас ждет больше сочной музыки, крутых интерактивов, ну и, конечно, отличного драйва. До конца этого часа на Буймуне с треком «Slow Down». Оставайся на волне топовой музыки.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: 2111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств?
2: Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
7: Светофор.
8: Реклама.
9: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович, масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
10: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас 2 сентября, среда и середина рабочей недели. Это, знаешь, такой момент, когда кофе пьется уже не ради вкуса, а просто чтобы глаза оставались открытыми. В общем-то, держимся, раскачиваемся, осталось не так уж и много. Ну и давай немножко еще взбодримся и послушаем топовые треки, потому что я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Инну и Рехэб с треком «I'll be waiting». Также прозвучит у нас Алан Уокер и Дайя с треком «Heart of a Mind». Ну и самым первым ворвется в твои динамики дуэт «Cup Sport» и «Shao» с треком «Only You». Ну что ж, у нас среда, осталось немножко и вот-вот долгожданные выходные, поэтому просто выкручивай звук на максимум и кайфуй вместе с Радиус FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. А в столице у нас 14.01. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу, сколько получает новый руководитель Apple и чего требует США от других стран.
0: В радиусе новостей.
2: Сразу по окончании больших командировок у президента Беларуси день докладов. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, обсуждались различные темы. Так, среди докладчиков премьер-министр Беларуси, министр сельского хозяйства, а также губернаторы Могилевской, Витебской и Гомельской областей. Все подробности в следующих выпусках новостей. Авиакомпания «Белавия» и российская Red Wings усиливают партнерство. Теперь путешественники смогут оформить единый билет на рейсы из Минска в Самару, Челябинск и Пермь и обратно. На этих направлениях оперирующим перевозчиком выступает Red Wings. Кроме того, расширяется география полетов с пересадкой в Екатеринбурге. Пассажиры «Белавия» могут построить маршрут из Минска через Екатеринбург в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. В нескольких областях Беларуси временно прервется эфирное теле- и радиовещание. По данным Белтелекома, там пройдут профилактические работы на передающих станциях. Отключения начнутся уже сегодня и продлятся до 11 сентября. Для одного из объектов предусмотрен резервный день 19 сентября. Эти отключения коснутся очень многих районов Беларуси. США в ультимативной форме требуют от стран присоединиться к антииранским санкциям. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Требования американских властей он аргументировал несменяемостью власти в Иране. По его словам, мир устал от действий Ирана, поэтому президент США хочет покончить с этим раз и навсегда. Новый руководитель Apple Джон Тернус в 2027 финансовом году получит компенсационный пакет размером 58 миллионов долларов. Согласно материалам, базовый годовой оклад Джона Тернуса после вступления в должность составил 3 миллиона долларов. Ранее Тим Кук, стоявший во главе Apple на протяжении 15 лет, направил сотрудникам прощальное письмо. Он назвал руководство корпорации главной привилегией своей жизни, поблагодарил команду за совместную работу и выразил полную уверенность в Тернусе. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.06, 100 российских рублей 3.55, 10 китайских юаней 4.58. Далее коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крока от Белагропромбанка, сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0.8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Могилеве ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Not About Us — это трек, знаешь, вот когда ты всем видом показываешь, что тебе абсолютно все равно, а сам в 2 часа ночи лежишь и смотришь в потолок и анализируешь тот сам диалог. И называется, конечно, трек не про нас, но, естественно, про каждого из нас. И если ты сегодня плохо спал, то не торопись винить в этом свои мысли, потому что японцы прогнали через нейросеть сотни тысяч панорам и выяснили одну интересную вещь. В общем, если твои окна выходят на широкую открытую улицу, то мозг просто не может расслабиться, и он ждет подвоха и всегда держит тебя в тонусе. А вот если у тебя за окном раскидистые деревья или там просто стена соседней многоэтажки, то ты спишь как убитый. То есть в целом плотная застройка — это не отсутствие фантазии у архитекторов, это, оказывается, такая японская терапия для крепкого сна. Окна в окна, и ты в полной безопасности. Так что выдыхай, с тобой все в порядке, а дом тебя даже в какой-то степени подстрахует. Ну и давай посмотрим, что вообще там за твоим окном будет твориться уже завтра. Слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Минске ночью 10-12, выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 11 до 13, выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 11-13, выше нуля, днем 21-23 градусов тепла. И в Бресте ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама. Есть смаки, якія застаются с нами на все життё. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, полендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
3: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Вот знаешь, многие привыкли в этом треке искать романтику, но давай вот честно, да, вот про жизнь. Самый мощный магнетизм в нашей жизни — это когда тебя в среди недели с неведомой силой притягивает на диван, и ты просто ближайшие 30 минут сидишь и ничего не делаешь. И на самом деле не смей себя винить за это, потому что ученые доказали, мол, у нас в мозге есть реально микрочастицы магнетита, то есть мы буквально... прям на таком, на физическом уровне считываем магнитные поля Земли. Так что если тебя резко тянет все бросить и немного залипнуть, то все хорошо, это не лень и не нужно себя за это винить. Просто это вот магнетизм твоего организма. В общем, слушай свой организм и все будет четенько. Ты на Radius FM не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк.

любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь, что тебе больше не нужно отдавать деньги на СТО просто за то, чтобы узнать, почему у тебя на приборке снова загорелся чек. С этим девайсом все станет намного проще.
0: Технодзен.
2: Это девайс-диагностический адаптер на чипе, с которым ты сам становишься автомехаником для своей машины. Этот компактный двухплатный гаджет размером всего 70 на 30 мм легко подключается к диагностическому разъему в автомобиле и моментально передает все данные на твой смартфон или планшет по Bluetooth. Сканер одинаково отлично работает как на Android, так и на iOS. Главная фишка этого девайса – это полная диагностика систем автомобиля без поездок в автосервис. С помощью удобного приложения, например, CarScanner, ты можешь в реальном времени отслеживать скорость, обороты двигателя, проверять работу деталей и даже зажигание. Но самое главное, ты буквально в пару кликов считываешь коды ошибок, получаешь их понятную расшифровку и сбрасываешь надоевшие уведомления с приборной панели. Адаптер станет твоим незаменимым помощником для регулярного контроля авто или при проверке машины перед покупкой, чтобы точно сразу понять, есть ли повод для серьезного ремонта. Из нюансов стоит учесть только то, что сканер работает не абсолютно со всеми марками автомобилей, поэтому если у тебя какая-то новомодная машина, скорее всего, этот адаптер для тебя не подойдет.

0: Но лично мне кажется, что это не просто очередной китайский какой-то гаджет, а твоя личная портативная автомастерская, которая экономит кучу времени, нервов, а главное – денег.
1: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи все так же. Леша Якимович. У нас все та же среда и все тоже 2 сентября. И, ну, среда — это всеми известный такой, можно сказать, экватор недели на самом деле. У нас половина рабочих задач уже позади, но вот эта половинка, которая еще осталась, которую нужно доработать до пятницы, она немножко даже убивается. И погодка, с погодкой тоже что-то нам не везет, но в любом случае я предлагаю не грустить, а наоборот кайфовать. Много причин для этого. Например, одна из них — это наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десяточка топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. В общем, только ты — самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Vice трек «Wait». Также у нас прозвучит Kenya Grace с треком «Strangers». Ну и самым первым к нам залетит Альберт Брайт с треком Wild. Видишь, как у нас все просто и со вкусом. Это были только первые 3 трека, оставшиеся 7 без спойлеров, но они тебе понравятся. Отвечаю. В общем, кайфуй, ни о чем не думай, откладывай все рабочие задачи и не переключайся, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.02. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Сейчас расскажу, сколько в Беларуси электромобилей и кого за рекордную сумму приобрел Манчестер Сити.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Главе государства доложили о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Количество электромобилей в стране превысило 70 тысяч, сообщил министр энергетики Беларуси Денис Мороз. Он добавил, что сейчас по стране работают более 2500 зарядных станций. Ожидается, что к завершению нынешнего года их будет около 3000, а к 2030 году планируется выйти примерно на 16 тысяч. Латвия начала строительство Балтийской линии обороны. Сразу в нескольких приграничных зонах планируют вырыть 27 километров противотанковых рвов и расставить бетонные зубы дракона. На проект выделено 13 миллионов евро, а завершить работы планируется к осени 2027 года. В Египте на юге Синайского полуострова произошло ДТП. 16 человек погибли, 28 пострадали. По сообщениям местных СМИ, пассажирский автобус попал в аварию на трассе Дахаб-Нувейба. Точные причины трагедии пока неизвестны. На месте работает полиция. Уточню, что Южный Синай – популярное туристическое направление. Регион известен своими курортами на Красном море и центрами дайвинга. Манчестер Сити объявил о переходе из Челси аргентинского полузащитника Энсо Фернандеса. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 5 лет. Сумма сделки составила рекордные для клуба 145 миллионов евро. Это крупнейшая покупка в истории Манчестер Сити и повторение рекорда английской премьер-лиги. И в завершении мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс.Станция Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Могилеве ночью 11-13 со знаком «плюс», днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 со знаком «плюс». В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Вот умеют же люди на самом деле облечь в красивый бит одну простую жизненную истину, что самое главное в любой ситуации — это просто выжить и идти дальше. И слушай, на самом деле, все мы мастера выживания в этой жизни. Вот дожили до середины недели, уже чемпионы. Выпили кофе и не пролили на чистую футболку. Фу, считай, забрали олимпийское золото. И вот говоря о тех, кто реально достоин золота. В общем, ученые изобрели лазерный пылесос для ран. Представь, прибор подает антисептик и микропузырьками засасывает из царапины весь гной и бактерии, при этом не трогая здоровые ткани. Ну, такой чисто элитный клининг внутри организма. И вот я даже вспоминаю, вот у нас раньше как было? Там побился, да? Есть рана какая-то, ну, тебе обработали зеленкой, вот так хапу, приложили подорожник и... Самая важная фраза. Ну, до свадьбы заживет. А теперь, бац, и у тебя уже вакуумный клининг лазером. В общем, ну, не, классно, что мы развиваемся, что технология развивается. Главное, потом его чем-нибудь не перепутать с каким-нибудь дедовским витязем. Ну, видишь, да, наука работает, чтобы ты зализывал любые раны с максимальным комфортом. Ну, а чтобы тебя сегодня не зацепило, в любом случае, особо не реагируй на какие-то упреки, усмешки и живи с кайфом. Ну и давай послушаем, какой нас прогноз погоды ждет завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 11 до 13 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем 21-22. 3 выше нуля. И в Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, а днем 22-24 выше нуля.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
4: Сейчас сниму денег.
5: Странно. Недостаточно средств?
4: Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты.
8: Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, 2 сентября, и на связи все так же Леша Якимович. И поздравляю, мы успешно пережили 1 сентября, все торжественные линейки, там букеты и первый шок от наступления осени. И сегодня тот самый день, когда уже спадает вся эта праздничная суета, и к жизни в целом возвращается обычный, привычный ритм. И к тому же, сегодня отмечается Всемирный день кокоса, так что если тебе хочется сбежать от этой сентябрьской прохлады на тропе, остров, то я тебя в целом прекрасно понимаю. Ну и давай, конечно, кокоса нету, но есть классная музыка, и я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. И послушаем с тобой Тейлор Свифт с треком The Fate of Ophelia. Этот трек советуют слушать в момент, когда нужно набраться уверенности, переписать там сценарий своего дня и двигаться только вперед. Также услышим с тобой Тедди Свим с треком Bad Dreams. Этот трек хорошо подходит для активной работы или интенсивной поездки, когда требуется максимальная эмоциональная разрядка. Ну и самым первым мы с тобой послушаем трек New Religion от Биби Рекса. А этот трек в середине рабочего дня зайдет как родной. Вот когда жизненно необходим мощный заряд энергии, то этот трек может подсобить. В общем, настраивайся на классную волну в эту среду, лови правильный ритм этой, снова же, среды и заряжайся энергией на всю оставшуюся неделю. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем новости. В столице 16 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучков. Слушаем.
2: Сейчас расскажу, сколько стоит белорусская сгущенка в США и каких спортсменов из Беларуси допустили к междуканиям.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Губернатор детально доложил о проведении полевых работ в северном регионе, ситуации на предприятиях, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Для их поддержки разработана специальная программа, которая включает не только дополнительные выплаты, но и обеспечение жильем. Эффективные методы работы с пустующими домами на селе. Эту тему сегодня обсудили в Минском облсполкоме. Главная задача местных органов власти на местах – оперативно найти собственника. А если это невозможно, вернуть землю в хозяйственный оборот или передать строение новым владельцам. Сегодня белорусы покупают жилье в сельской местности даже без аукциона. В стране работает программа «Одна базовая». Блогер наткнулся на рогачевскую сгущенку на полках магазинов США, заметил MyFinBuy. Цены, конечно же, отличаются от наших. Сколько стоит банка сгущенки в США? Смотрим, $3.49. Дорого это или дешево? Поинтересовался блогер у подписчиков. В комментариях пользователи указали, что в Беларуси банка такой же сгущенки продается в несколько раз дешевле. Купить ее у нас можно примерно за 4,5 рубля или $1.5. Volkswagen готовится к ликвидации производства на заводах Германии. Концерн планирует полностью остановить выпуск машин в 4 городах в ближайшие годы. Руководство признает, старые бизнес-модели больше не выдерживают конкуренции. Чтобы выжить, автогигант переносит мощности на более дешевые площадки в Чехию, Словакию и Польшу. Международная федерация баскетбола определила сроки возвращения белорусских спортсменов на все соревнования без каких-либо ограничений. Ожидается, что в декабре на заседании Центрального совета будут полностью сняты все ограничения с игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3x3. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.06, 100 российских рублей 3.55, 10 китайских юаней 4.58. Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей, погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус тепла. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Don't Speak на Радиус FM, и вот на самом деле иногда реально лучше помолчать. Да и вообще переход на новый уровень комфорта — это когда тебе с человеком или даже самим собой настолько хорошо, настолько кайфово, что слова просто лишние, а знаешь, что точно не лишние. Это хорошее настроение, потому что оно нужно всегда. И вот в Калифорнии источник такого настроения — это пёсель, который подрабатывает курьером. В общем, он аккуратно забирает посылки зубами и несет в дом без лишних разговоров и, самое главное, несет бережно. В отличие, на самом деле, от некоторых курьеров, у которых доставка выглядит так, как будто твоим заказом только что играли в футбол. Так что, если тебе сегодня кажется, что тебя вокруг требует слишком много всякого шума и суеты, то выдохни, ты все делаешь правильно. Но чтобы понимать, придется ли тебе завтра бежать за своими посылками под дождем или нет, давай глянем, что там по погоде вообще планируется.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Минске ночью от 10 до 12, выше 0, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23. И в Бресте ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Слушай, на самом деле у ребят получился очень даже хороший дуэт. Вот такое ощущение, что они случайно где-то в обычный там вторник пересеклись в лифте, посмотрели друг на друга и решили: так, а давай сделаем трек, под который люди даже в самый хмурый день начнут пританцовывать. И на самом деле сработало. И это даже не мои догадки, потому что нейробиологи подсчитали, что качающий афробит активирует моторную кору мозга еще до того, как ты вообще сообразишь, что слушаешь музыку. То есть твое тело начинает кайфовать и вырабатывать дофамин на таком чистом автопилоте. То есть ты, послушав этот трек, дай-дай, только что буквально зарядил батарейку своего организма без всякого кофе. В общем, пользуйся. Ну и обязательно держи этот заряженный вайп, и у тебя все обязательно получится. Ну а если хочешь лично решать, какие треки будут раскачивать наш эфир, то залетай к нам на сайт radiusfm.by.

0: Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И могу сказать, что по дороге домой школьники сегодня в Минске выглядели, ну, как-то прям особенно интересно, весело, что ли. Как будто вот это ощущение какой-то эйфории в связи с началом учебного года, оно вот до сих пор присутствует и в школьниках, и в нас, взрослых. Поэтому не забываем улыбаться друг другу, не забываем наслаждаться классной погодой. А в Минске, правда, сейчас очень здорово. Во-первых, солнышко светит. Никакого намека на дождь. Все осадки сегодня уже случились и прошли. До конца вечера сегодня дождь не ожидаем. А вот закат ожидаем в 19:58. До этого мгновения предлагаю проводить время активно под топовую музыку Радио ФМ. Весело шагать с офиса, с работы, откуда ты там сегодня топаешь. Самое главное, делать это активно и оставаться в компании топовой музыки Радио ФМ. Я, Ольвенская, здесь с тобой для тебя до 8 часов вечера. Погнали вместе в новый час. 17:01 в Беларуси. Приумножаем красивые эмоции и даже хорошие новости вместе с Натальей Ленской. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу о том, что в Беларуси хотят увеличить количество арендного жилья и зачем в китайской деревне построили лифт.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси планируют нарастить объемы строительства арендного жилья. Задачу активизировать эту работу поставили на совещании у премьер-министра Александра Турчина. Возводить такие дома смогут в том числе предприятия реального сектора экономики. Отдельное внимание уделяют учету желающих получить арендное жилье. В первую очередь молодым семьям и специалистам. А тем временем в стране продолжают приводить в порядок пустующие дома. В едином реестре сейчас числится более 55 тысяч таких объектов. Но почти половину уже успели исключить из списка. Дома снесли, восстановили или продали новым владельцам. При этом купить некоторые пустующие дома можно даже за одну базовую величину, а оплату разрешается растянуть на 3 года. В Минске готовят новую концепцию развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. В столице хотят учитывать ежегодный рост числа электрокаров и устанавливать как обычные, так и быстрые зарядные станции. Поставить их у каждого дома пока невозможно. Мешают технические ограничения и нехватка свободных электрических мощностей. Сейчас в Минске работает около 1270 зарядных станций. В Нидерландах обновился рекорд стоимости автомобильного топлива. На крупных АЗС литр бензина сейчас стоит в среднем около 2 евро 66 центов. На заправках вдали от автомагистралей цены немного ниже. Эксперты связывают подорожание с обострением ситуации на Ближнем Востоке и ослаблением евро по отношению к доллару. И напоследок история о том, как необычный лифт изменил дорогу в школу для китайских детей. В провинции Юньнань открыли второй огромный уличный лифт для школьников из горной деревни. Раньше дорога по опасным тропам занимала больше 3 часов. Теперь весь путь можно преодолеть примерно за полчаса. Первый такой лифт появился здесь еще в 2022 году, но быстро стал туристической достопримечательностью. И в итоге детям приходилось стоять в очередях. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Всем тем, кто сейчас за рулем, я желаю классного настроения. Ну и вот главная новость автомобильная на этот момент говорят о том, что по-прежнему растут продажи гибридных автомобилей. То есть электрокары – это круто, а вот гибридные автомобили еще круче. Поэтому в самое ближайшее время, если ты планируешь делать покупку, учитывая эту статистику.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: Вот есть интересные новости, которые касаются не только рынка электрокаров, не только гибридных автомобилей, а интересных тенденций, которые намечаются в автомобилестроении. Китай, производство автомобилей переносит Европу. Вот такие тенденции. Да, китайские бренды больше не стремятся вот исключительно экспортировать автомобили в Европу. Они намерены прям производить их в ЕС. И масштабы инвестиций просто огромны. Например, за первые 7 месяцев 2026 года китайские марки продали в Европе более 813 тысяч автомобилей. Ну, а планируется, что до конца года китайские бренды в Европе произведут более 90 тысяч автомобилей. Кроме того, уже известная компания BYD переезжает в Венгрию и уже создает там свой завод для легковых автомобилей. Также сейчас компания ищет второй завод в Испании. А вообще тенденция главная такова, что именно Испания, возможно, станет центром китайского производства, потому что туда тоже уже наметили дорогу другие бренды. Например, компания Geely и Ford объявили о создании совместной производственной компании в Испании. Так что скоро как раз-таки китайские автомобили, произведенные в Европе, это будет не в новинку, а будет очень даже востребованный продукт. Вот интересно только, как это на цене автомобиля отобразится.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.33 точно, драйвовые. Мне кажется, классные выходные планируются именно посреди рабочей недели. Так вот, сообщаю о том, что на стадионе «Динамо» в эти выходные будет очень жарко, очень движово, потому что там состоится фест под названием «Движ-фест». Это масштабный проект президентского спортивного клуба, яркое событие. И всех гостей ожидает десятка тренировок, звездные гости, фиджитал-спорт и розыгрыш, конечно же, призов, а главным из которых станет автомобиль. Так что приходи, пожалуйста, на «Динамо» в эти выходные с 9 утра до 17.00. Это большая спортивная площадка, и ты, безусловно, сможешь выбрать формат активности, вот, который тебе наиболее близок. Также приглашается, конечно же, и детишки. Приходите, тут тоже чем будет вам заняться. И просто романтично настроенные люди, потому что планируется даже мастер-класс по ча-ча-ча. В общем, все давайте находиться в движении. И добро пожаловать, еще раз напомню, в эти выходные на «Движ-фест».
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Великое княство Сла запрошає дітей і дорослих у неверогодні історичні вандровки. Відаєш історію родини, пільнуєш Білорусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Радіус FM. Волна топової музики.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Даже не поспоришь, Лана Дель Рей, что все-таки summertime, летнее время, летний вайб как будто продолжается. В Минске так точно воздух наполнен, как будто летняя погода, летняя энергия. И судя даже по улыбкам школьников, все пока горячо, хорошо и с настроением, и даже где-то с эйфорией. Будем приумножать эти эмоции вместе с топовой музыкой Радио ФМ. Надеюсь, тебе по пути. Далее в нашем эфире послушаем Марк Данн и Let Me Die. А также красотка Тед МакРэй. И Fast Boy. Надеюсь, не нужно рассказывать, с какой скоростью покидаешь рабочее место для того, чтобы все успеть насладиться, прежде всего, классной погодой и вот этим ощущением продолжающегося лета. Тем более, синоптики на завтра нам пообещали улучшение погоды. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: В Бресте плюс 24, без осадков. Между прочим, температура повыше, чем сегодня. Далее, Гродно тоже будет теплее. Плюс 23, без осадков. В Минске кратковременно освежающий дождик с грозой. Плюс 21. Без осадков в Витебске, да, плюс 20. В Могилеве 19-21 со знаком плюс освежающий дождик. Осадки ожидаемы в Гомеле, но зато очень приятные, вполне себе летние показатели. 20-22 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: У меня из журнала «Женские советы». Если ваш муж намекает на расторжение брака, ни в коем случае не ведитесь на это. Это развод.
0: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:41, точно, драйвовая. Давай-ка выключим режим ностальгии по лету, а будем находиться в движении вне зависимости от поры года за окошком. Тем более, ну правда, вайб абсолютно летний сегодня в Минске. Абсолютно классный летний подарок и вдохновляющий надвиж. Я тебе прямо сейчас готова вручить. Заходи в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Здесь для тебя абракадабра заготовлена. Отгадываешь ее и ждешь мой звоночек буквально через два топовых трека. Желаю тебе удачи!
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Сегодня Захар играет с нами, но он очень попросил быть максимально быстрым, поскольку у него пара идет сейчас в Бугаире. Захар, привет. Алло. Алло.
2: Здравствуйте. Ну, а я здесь.
1: Да, Захар, как называется пара, которую ты сейчас прогуливаешь вместе с нашей радиостанцией?
2: Основы бизнеса и права в сфере информационных технологий.
1: Как сказал мне Захар за эфиром, каждая минута стоит очень дорого. Я поняла. Поэтому будем в экспресс-формате. Здоровайся, мой прекрасный нейропомощник, ведущий, с тобой тоже на связи. Поздоровайся с ним.
2: Мне с ним поздороваться?
1: Да, да, ну не потому что нейротехнологии, все нормально, это естественно.
2: Ну, здравствуйте, нейропомощник.
1: Ага.
3: Привет, ну что, поиграем?
1: Соглашайся на все, Захар, соглашайся.
2: Значит, поиграем.
1: Итак, сейчас мой нейропомощник заготовил для тебя трек, он его как-то переначал, но трек очень знаменитый. Попытайся догадаться, что за трек.
3: Загружаю трек.
4: На часах 00. Я старше, надо ты пришел.
2: Я понял.
4: Только... А значит, надо бы собрать друзей.
1: Да, надо бы.
4: Сегодня ты не жди.
2: Только я не помню группы Добро это и что. На часах 00.
4: На часах 00.
1: Да все, ты хорошо помнишь. Я уверена, что и на зачетах, на экзаменах тоже так же бодро отвечаешь, даже если что-то там не подчитал или подзабыл. Захар, да.
3: Это правильный ответ.
1: Все случилось. Фитнес-бутылка от Радиус FM. То, что нужно, мне кажется, на парах, на лекциях пригодится. Но чтобы освежиться в нужный момент. Хорошо? Договорились. А что самому хочешь себе пожелать в учебном году?
2: Терпение.
1: Терпение. Ну, мне кажется, с этим у тебя все в порядке. Тем более, вот так вот взяли, прервали пару тебе. И ради нас ты даже вот нарушил все правила учебы. Но надеюсь, у тебя все дальше будет хорошо. Если что, пусть звонят мне. Если что, разберусь. Отмажу тебя.
2: Спасибо.
1: Все, пока-пока. Слушайте, ну вот она. Учебная пора началась. И у школьников, и у студентов пусть все проходит легко и в удовольствие.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Пап, купи сладкую вату и колу.
8: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
9: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо.

0: если ваша карта застрахована.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И по дороге домой все вместе мы ощущаем какое-то особое настроение, практически летнее, то, что можно смело назвать бархатным сезоном, когда, знаешь, воздух прозрачный, буквально как хрусталь. И ты знаешь, почему-то хочется как-то вот продолжать вот это летнее движение в направлении каких-то приключений. Конечно же, желаю тебе сегодня добраться до тех мест, где тебе будет особенно хорошо и приятно, под топовую музыку радио ФМ. До 8 часов вечера я, Ульбинская, составляю тебе компанию и прямо сейчас приглашаю в новый час, где, к слову, тебя ждет наша абракадабра. Классный интерактив, за который ты можешь получить умные часы. Подробности в телеграм-канале Радио СФМ. 18.01 в Беларуси. А я здесь не одна, рядышком Наташа Ленская сегодня со мной. Наташа, привет, какие новости?
2: Привет, Оля, сейчас расскажу о необычной дорожной разметке в Минске и самом опасном ЗОЖ-тренде.
0: В радиусе новостей.
2: Экономика Беларуси по итогам 7 месяцев показывает рост. После доклада президенту премьер-министр Александр Турчин заявил, что ситуация остается сложной, но полностью управляемой. Промышленность вышла в плюс, хотя проблемы с логистикой и экспортными поставками сохраняются. Рабочие профессии в этом году стали заметно популярнее у абитуриентов белорусских колледжей. В профессионально-техническом образовании конкурс достиг 2 человек на место. Особенно востребованы строительные специальности и машиностроение. В колледже на уровень среднего специального образования поступили около 38 тысяч человек, а проходной балл по некоторым направлениям вырос до 10. В Минске начали тестировать красную вафельную разметку. Ее нанесли в проезде между улицами Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского, где в часы пик регулярно возникали заторы из-за припаркованных машин. На разметке запрещены остановка и стоянка. Это должно обеспечить нормальный встречный разъезд. Разметка экспериментальная, подчеркивают в ГАИ. Ученые обнаружили возможный предвестник катастрофического наводнения на границе Непала и Тибета. По спутниковым снимкам видно, что примерно за неделю до трагедии ледник и окружающие горные породы начали двигаться быстрее. Именно такие изменения могут стать сигналом для усиленного наблюдения за опасными районами. Хотя точно предсказать момент катастрофы пока невозможно. Бесконтрольный прием БАДов и витаминов в больших дозах может быть одним из самых опасных ЗОЖ-трендов, так считает терапевт Светлана Бурнацкая. Врач предупреждает, бесконтрольный прием БАДов и витаминов в больших дозах может навредить печени и почкам, вызвать побочные эффекты и даже повлиять на действие лекарств. Добавки не заменяют сон, нормальное питание, движение и лечение, которое назначил врач. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 55 копеек, 10 китайских юаней 4,58. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Тотальное подчеркивают в ГАИ. Ученые обнаружили возможный предвестник катастрофического наводнения на границе Непала и Тибета. По спутниковым снимкам видно, что примерно за неделю до трагедии ледник и окружающие горные породы начали двигаться быстрее. Именно такие изменения могут стать сигналом для усиленного наблюдения за опасными районами. Хотя точно предсказать момент катастрофы пока невозможно. Бесконтрольный прием БАДов и витаминов в больших дозах может быть одним из самых опасных ЗОЖ-трендов. Так считает терапевт Светлана Бурнацкая. Врач предупреждает
0: Абракадабра. Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Ну, пришло время поразмять свое серое вещество. У меня для тебя классный интерактив под названием «Абракадабра» в телеграм-канале «Радиус ФМ». Есть подсказочки. Давай-ка вот прям проверь себя в конце рабочего дня. Сможешь отгадать то, о чем идет речь? Ученые считают родиной этого Мексику, где древние люди начали выращивать это задолго до прихода европейцев. С точки зрения науки, это гигантская ягода, а не овощ, как думают некоторые. Ну и самые популярные блюда из этого – суп-пюре. Я это пюре его просто обожаю. А еще пироги некоторые любят. О чем идет речь? И вообще, эта история будет очень актуальна в ноябре, на Хэллоуин, например. В общем, надеюсь, что ты догадался, о чем идет речь. Пиши ответ в телеграм-канале «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Ее Величество Виктория пожаловала в наш эфир. Алло.
2: Алло. Алло, добрый день.
1: Добрый. Ну как, ощущается осень по настроению? Или нет?
2: Нет, еще как будто бы лето.
1: Еще как будто застряли одной ногой в лете. Это состояние предлагаю тебе сохранить. Послушай, ну вот как будто мы с тобой сейчас в каком-то аквариуме находимся по звуку.
2: Да, дело в том, что я в дороге еду тут в Гродно. Сейчас тогда приму вправо немножко.
1: Немножко, да, нужно приостановиться для того, чтобы прочувствовать нашу абракадабру по полной. Поэтому даю тебе несколько секунд для того, чтобы припарковаться. Так, а за это время напомню, что стоит задача отгадать, за какими же топовыми наушниками Радиус ФМ спрятан трек. Опять-таки, тоже топовый. От 1 до 7 все вроде как несложно. Ну что, будешь, так сказать, испытывать свою удачу?
2: Да, да, давай попробуем.
1: Хорошо, а подскажи-ка мне, пожалуйста, есть ли какая-то мотивирующая тебя фраза, которая помогает тебе, возможно, справляться с какими-то сложными ситуациями?
2: Секундочку, надо подумать. Но ничего такого приличного на ум не приходит сразу, поэтому что мотивирует? Зарплату.
1: Ну и прекрасно. Будем тебя мотивировать. Ну что ж, называй цифры от 1 до 7. Поехали!
2: 5.
1: Цифра 5. Пятерочки решил зайти. Наша прекрасная Виктория.
3: Аллерина Капучино.
1: А, идем дальше.
2: Три.
1: Цифра 3. А вот почему цифра 3 тебе прямо сейчас пришла в голову так вот резко, внезапно?
2: А потому что, ну, завтра как бы песня приуроченная будет.
1: Точно! И ты понимаешь, какая история. Уж не знаю, что за интересное совпадение. Но именно эта цифра сегодня самая счастливая, правда? Давай послушаем сообщение от вчерашней участницы, которая спрятала топовый трек именно под этим номером.
4: Привет, я Мальвина, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 3.
1: Ну что, могу тебе сказать, что на сегодня и это самый лучший результат недели. Представляешь, то есть для тебя игроки такие успехи не показывали. Будем играть до пятницы.
2: Сразу хотела три сказать.
1: А что ж ты свой внутренний-то голос не слушаешь? В следующий раз обязательно слушай свой внутренний голос, но мы еще дальше поиграем до пятницы, посмотрим, будут ли у тебя соперники, хорошо? Ну а пока просто оставайся в компании Радиус ФМ, я понимаю, ты в дороге, поэтому топовая музыка — это то, что нужно.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
5: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Радиус ФМ. Наше

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Тедди Суимс только что в нашем эфире, мистер Всезнайка, так можно перевести название этого классного трека, мистер Know It All. И если трек тебе нравится, голосуй за него всем сердцем у нас на сайте radiosfm.by. А еще лучше пройди музыкальный тест здесь же на сайте и выиграй умную колонку от Радиус ФМ. А совсем скоро в нашем топовом эфире Артемас и его очень классный, мне кажется, абсолютно летний трек «I like the way you kiss me». Послушаем им саунд-продюсера Тиеста. И тот самый трек от кучерявого красавчика Алекса Борена «Ordinary». Абсолютно вдохновляющий на 100%. Вдохновляет и погода на завтра, потому что на пару градусов будет теплее, и дожди много где прекратятся.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Да вот смотри, в Бресте завтра шикарно, плюс 24, без осадков. Далее смотрим Гродно, тоже без осадков, плюс 23. В Минске освежающий кратковременный дождь и 19-21 со знаком плюс. А вот в Витебске без осадков, да, плюс 27. Далее Могилев, 19-21 выше нуля, освежающий дождик. Смотрим Гомель, здесь 20-22 со знаком плюс и тоже небольшой дождь.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула. Кропкабай.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Я знаю, что ты любишь потрениться порой вечером после работы. Так вот, перед тренировочкой специалисты рекомендуют съесть банан именно с солью. Молотая натуральная энергия без химии. Исследования показывают, банан перед тренировкой снижает воспалительный маркер не хуже спортивных напитков. Плюс дает антиоксидант, которого в порошках ну просто нет. К тому же, калий и натрий – это просто идеальная пара, которая держит мышцы от судорог. Калий регулирует сокращение, натрий – проведение нервного импульса. Ну и бонус – витамин В6 в банане. Участвует в синтезе дофамина. Поэтому после вот такого перекуса и настроение мотивации на тренировочку, между прочим, будет намного-намного выше. Специалисты рекомендуют съедать банан с солью за минут 15-20 до начала тренировки. И уже почувствуешь разницу при первом подходе. Ну что, классного движа тебе под топовую музыку «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.48. Специалисты отмечают рост на маркетплейсах продажи фигуры, которые якобы притягивают удачу. Ну, возможно, это связано с тем, что началась осень, школьная пора у кого-то, у студентов в том числе тоже свои занятия, зачеты, экзамены. И вот смотри, здесь

0: и не пропускает чужое негативное воздействие. Стоимость вот такого энергетического щита всего-то буквально 35 рублей. Ну, выглядит красиво, между прочим. Мне кажется, это просто само по себе красивое соломенное искусство. И, в принципе, сейчас даже на дорогах нашей страны огромное количество соломенных скульптур, возле которых хочется останавливаться. И мне кажется, они все заряжены на позитив и на удачу.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Реклама.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович, масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Что-то на комфортном, это про погоду этих чисел сентября. Мне кажется, вообще, в принципе, как будто мы не прощались с летом. По ощущениям, оно рядышком. Ну, а больше драйва в твое настроение добавит блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговор вместе со мной. С Олей Венской ты послушаешь Биби Рекса. Оторвемся по трек The Business от DJ Tiësto. Как в народе говорят, дело время, а потехи час. Это самая потеха наступает именно сейчас. И еще KDDK. Это движовый трек в нашем эфире сразу после выпуска новостей. 19:00 в Беларуси. За новости сегодня отвечает Наташа Ленская. Наташа, тебе слово. Привет.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, почему автор «Богатого папы, бедного папы» оказался в долгах и кому в Беларуси придется платить транспортный налог в 10-кратном размере.
0: В радиусе новостей.
2: Промышленность Беларуси по итогам 7 месяцев вышла в небольшой плюс. Об этом после доклада президенту заявил премьер-министр Александр Турчин. По его словам, ситуация остается неоднородной, особенно не просто машиностроению. Предприятия получают поддержку, но взамен должны оптимизировать расходы и снижать себестоимость продукции. По поручению президента Беларуси проверяют боевую и мобилизационную готовность внутренних войск МВД. Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович передал министру внутренних дел Ивану Кубракову распоряжение привести в боевую готовность 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду в Витебске. Проверят всю цепочку от постановки задачи министрам до действий командования бригады. В Беларуси завершился упрощенный порядок регистрации средств персональной мобильности. За год лаборатории выдали больше 5000 выписок из электронных паспортов, чтобы зарегистрировать такие устройства в ГАИ, как мопеды или мотоциклы. 93% оформленных устройств составили мопеды, а больше всего обращений пришлось на август – до 300 документов в сутки. Около 3000 белорусских автовладельцев заплатят повышенный транспортный налог за машины класса люкс. Ставка для таких автомобилей в 10 раз выше стандартной. В перечне моделей премиальных марок, включая Audi, BMW, Lexus и Aston Martin. Китайские и южнокорейские автомобили пока в этот список включать не планируют. Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киясаки рассказал о долгах примерно на 1 миллиард 200 миллионов долларов. В основном это кредиты, которые он использует для инвестиций в недвижимость. При этом бывшая жена и деловой партнер Киясаки уточнила, значительная часть этой суммы связана не с его личными расходами, а с портфелем примерно из 1500 квартир. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.32 – главное дело в этот вечерний час. Это, конечно же, подогреет немножечко атмосферу, подогреет твое настроение. Надеюсь, что твое настроение все еще немножко влезет, ты ощущаешь эти вайбы, ну и потрясающую погоду, конечно же, по вечерам в Минске. Тоже оцениваешь, гуляя по любимому городу и, конечно же, слушая при этом топовую музыку Радиус FM. Продолжим заниматься этим приятным занятием совсем скоро, сразу после прогноза погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А эта самая погода тоже сегодня чрезвычайно приятна во всех отношениях. Ну, завтра синоптики обещают даже повышение температуры. В Бресте уже плюс 24 без осадков. В Гродно плюс 23 тоже без осадков. В Минске освежающий дождик плюс 21. В Витебске без осадков до плюс 20. В Могилеве освежающий дождик плюс 21. В Гомеле завтра ожидаем 20-22 со знаком плюс. Грозы, но при этом также дождь.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
4: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
5: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: 19.46, точно драйвовая. Свежий трек в нашем эфире «Don't Wanna Go Home» от «Медуза». Надеюсь, трек тебе понравился, вызвал приятные вибрации внутри. Тогда голосуй за него у нас на сайте radiosfm.by. Ну и что радует еще, конечно же, не только топовая музыка «Радиосфм», но и хорошая погода. Вечером 2 сентября, ты знаешь, вот как будто внутри есть ощущение чего-то волшебного. Да, уже завтра мы все вместе перевернем календарь на 3 сентября. Я уверена, новый день начнется с новой улыбки, с самой топовой музыки и, конечно же, с нашей радиостанции. А я на этом прощаюсь. Желаю тебе отличного настроения и наслаждайся самой классной, самой качевой музыкой, звучащей в эфире «Радио ЗФМ».
1: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Реклама.
2: «Ами». Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
1: Реклама.
3: Шоу с толком.
1: Сегодня в «Шоу с толком».
4: У нас в гостях врач-педиатр Валерий Андреенко. Вместе мы обсудим, что делать, если ребенок постоянно болеет, какие прививки актуальны для школьников и может ли от учебы болеть голова.
1: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальный.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Она танцует по шаге, танцует прямо на мне.
0: А еще для тебя.
2: Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now.
0: И очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
3: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Президент заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома. В центре внимания уборочные кампании, осенние полевые работы и развитие отдельных районов области. Анатолий Исаченко сообщил, что массовая уборка зерновых и зернобобовых культур в регионе завершается. Аграрии приступают к севу озимых и продолжают другие полевые работы. Отдельно обсудили развитие Шкловского и Дрибинского районов, а также кадровые вопросы и предложения по назначениям руководителей на местах. В Беларуси продажи новых автомобилей в августе выросли до 10 300 машин. Это на 7% больше, чем в июле, и почти на 72% выше, чем год назад. При этом доля отечественных автомобилей достигла 68% рынка. Самой популярной моделью второй месяц подряд остается BLG X50+. А продажи электромобилей в августе выросли еще на 10% и обновили максимум года. За месяц купили около 3900 таких машин. Союзная автогражданка набирает популярность у белорусских водителей. Каждый месяц оформляет около 9 тысяч таких полисов. Единый полис позволяет ездить на личном авто по Беларуси и России с покрытием рисков автогражданской ответственности в обеих странах. Годовая страховка для легковой машины в среднем стоит 143 рубля, для автобуса около 500 рублей. Оформить союзное ОСАГО можно в электронном виде. Жители Евросоюза в начале этого года сократили долю расходов на продукты питания, алкоголь, жилье и транспорт. По данным Евростата, на эти категории по-прежнему приходится около половины всех трат европейских домохозяйств. Доля трат на продукты снизилась до 16,3%, а на алкогольные напитки – до 4%. Также немного уменьшились расходы на коммунальные услуги и транспорт. В России сформирован топ-40 претендентов на звание «Слово года 2026». В лонг-лист вошли термины из новостей и интернет-культуры, включая ИИ, ППЛА, нишевый, газ в значении «действуй», а также забавные медиамимы, например, «пухосос» и «колобок». Главное слово страны впервые выберут на основе экспертного анализа и народного голосования. И последнее, мы разыгрываем новую умную колонку «Яндекс.Станцию Лайт-2». Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест, оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Таковы новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: just what we get.
1: Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: У нас в гостях врач-педиатр Валерий Андреенко. Вместе мы обсудим, что делать, если ребенок постоянно болеет, какие прививки актуальны для школьников и может ли от учебы болеть голова.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радіус FM. Tame Impala, Джеді. Дрекула.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Рабочий день президента сегодня был насыщен докладами. Александр Лукашенко заслушал премьер-министра, министра сельского хозяйства и руководителя областей. В центре внимания экономика, урожай, развитие регионов и выполнение поручений главы государства. Так, принимая Александра Турчина, президент по итогам недавних переговоров в России поручил правительству закрепить достигнутые договоренности в энергетике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции роста ВВП, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности. Речь шла и о проблемах, в частности, в машиностроении. В стране завершается уборочная кампания. Об этом президенту доложили министр сельского хозяйства и руководители областей. В Витебской области уже намолотили более 900 тысяч тонн зерна. В Гомельской уборку зерновых завершили, получили около 1 100 000 тонн. В Могилевской области массовая уборка также выходит на финишную прямую. Президент поручил не снижать темпы и обеспечить своевременное проведение осенних полевых работ. В Минске сегодня стартовала международная экспедиция «Дорога к святыням». В этом году 30 участников проедут около 1300 километров через Минскую, Брестскую и Могилевскую области. Маршрут завершится в Костюковичах, столице Дня белорусской письменности. Участники посетят храмы, школы, больницы, детские дома и дома ветеранов, встретятся с местными жителями и познакомятся с духовными и культурными памятниками регионов. В столице презентован новый формат республиканской акции «Беларусь-1», приуроченный ко Дню народного единства. Главной особенностью проекта станет диалог молодежи с молодежью. Вместо лекций молодые активисты, спортсмены, волонтеры проведут встречи со сверстниками по всей стране, где в неформальной обстановке расскажут об истории и ключевых государственных смыслах. Марафон стартует завтра в Гродненской области и завершится 17 сентября в Минске. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 55 копеек, 10 китайских юаней 4,58. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
3: Реклама.
4: Шоу с толком на Радиус ФМ.
3: На Радиус ФМ.
4: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Сентябрь – это не только начало нового учебного года. Для многих родителей это еще и начало нового сезона переживаний. У кого-то ребенок впервые идет в сад, школьник снова начинает болеть, и появляется усталость и недосып. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова. Сегодня у меня в гостях врач-педиатр Валерий Андриенко. И вместе мы обсудим, что делать, если ребенок постоянно болеет, какие прививки актуальны для школьников. И вообще, голова от школы болит или не болит? Валерий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ребенок впервые идет в детский сад, но обычно, наверное, садики не имеют такой сезонности, у них нет понятия «новый учебный год», хотя как-то вот я наблюдаю по своим знакомым, что все равно детей отдают уже с осени. Летом все у бабушках тусуются, а теперь уже начинают ходить детские сады. И что важно знать родителям, и что важно им сделать, чтобы первые недели адаптации прошли максимально спокойно?
7: Альбина, я врач, да, врач-педиатр. Поэтому говорить о каких-то психологических адаптациях я могу с вами, но не с профессиональной точки зрения. Поэтому, что касается там ребенка отвезти сначала на час, да, чтобы он познакомился, побыть на площадке с детьми, поиграть, это все психологическая адаптация, да? Это не ко мне.
6: Так.
7: Это целый раздел очень интересный.
6: Просто есть такое понятие, что когда дети идут в детский сад, они идут туда буквально на один день не потому, что родители хотят попробовать, а потому что оттуда же сразу же приносятся какие-то сопли и другие заболевания, и все, ребенок болеет, сидит дома. Почему после того, как дети идут в сад, они сразу же начинают болеть?
7: Ну, потому что дома они встречаются там с двумя, с тремя людьми, правда? А когда они идут в детский сад, там сразу группа, как минимум там 10 человек, правда? А то иногда и 20, к сожалению или к счастью, не знаю. И поэтому они встречаются с большим количеством новых абсолютно микроорганизмов, и поэтому они начинают болеть. И это абсолютно нормально. Кстати, вот с какого возраста, по-вашему, дети должны ходить и ходят в детский сад?
6: Я где-то слышала, что ребенка можно отдавать в детский сад, когда он уже приучен к горшку, по-моему.
7: Как кошечка, да?
6: Как кошечка, да. И, ну, в целом, да. И он может там, по-моему, сам себя как-то хотя бы что-нибудь себе одеть.
7: Ну, у нас в стране декретный отпуск до 3 лет. Правда? Поэтому мало кто из родителей думает о том, что давайте прервем мой декретный отпуск, отдадим ребенка в детский сад, а я пойду на работу. Да? Все сидят 3 года. И, как правило, у нас дети идут с 3 лет. Но на самом деле мировая практика немножко другая. Дети начинают ходить в детский сад с года. Представляете?
6: Ходить уже? Уже ходят.
7: Но это сначала ясли, да? Как у нас, помните, в Советском Союзе были ясли.
6: Вот. Да нет, сейчас, по-моему, есть. Считают.
7: Сейчас есть, но не в таком большом объеме. Во Франции, например, декретный отпуск 3 месяца. Поэтому детей там точно в год, а то и раньше отдают в ясли-сад. И эти дети начинают сталкиваться с микроорганизмами намного раньше. Правда? А у нас дети начинают это делать с 3 лет.
6: Так а что лучше?
7: А вот, это очень интересно. Я сейчас буду говорить вещи, которые очень сильно могут не понравиться кому-то и вызовут критику. Сразу предупреждаю, я никого не призываю что-либо делать. Я просто попытаюсь вам объяснить, как работает наш организм с эволюционной точки зрения, как это было задумано, как говорится, природой. Да? А вы будете делать вывод, что нужно.
6: Мы согласны.
7: Да, и это еще будет касаться того, что дети ни в коем случае не должны ходить в сад с соплями. Да? Помните, заболел ребенок, 2 недели нужно дома отсидеть, полностью выздороветь, никакого кашля, чиха, потом только идти опять в сад или в школу, правда? Ну, слышали такое?
6: Ну, да.
7: Ну, вы лично как, так же, да, сидели дома или нет?
6: Ну, да.
7: Конечно, куда ребенок, он еще кашляет, дорогой.
6: Ну, я вообще мало болела, если болела, то уже прям с температурой, поэтому, наверное, меня сразу же оставляли дома и все.
7: Вот в некоторых странах детей можно водить в детский сад и в школу даже с температурой. Если ребенок активен, если он нормально себя чувствует, если он играет, пьет водичку, кушает, он может идти в школу, ну, в любое детское учреждение, даже с температурой. Угу. У нас почему-то это не принято и нельзя. Ну, потому... Я никого не призываю детей так водить. Ну, давайте объяснимся немножко.
6: Давайте начнем с, вот все-таки с малышей-карандашей.
7: С малышей-карандашей. Вы вообще любопытный человек?
6: Я, да. У меня профессия такая.
7: У вас профессия?
6: Любопытная.
7: Ну, вам можно быть ученым, потому что ученые... очень любопытные люди. И они исследуют все, что только можно. Действует чеснок на вирус или не действует? Стоит ли натирать виски луком или не стоит?
6: В моем детстве мы брали киндер-сюрприз, туда клался чеснок, и мы носили это на веревочке. Такой модный атрибут. Так что все-таки с малышами?
7: Ученые это все проверяют. И сейчас мы будем с вами говорить с точки зрения исследований. Не голословно кто-то придумал, кто-то там сказал, бабка шепнула, а исследования. Так вот, исследования говорят о том, что дети, которые переболевают до года, заметьте, 2-2,5 раза обычные ОРВИ, у них риск развития тяжелых аллергий в несколько раз, в 2 и выше раз, ниже, чем у детей, которые этим не переболели. Почему так происходит? Что же происходит с нашей иммунной системой? Мы с вами никогда не жили в таких условиях, да? И никогда, я имею в виду, не последнюю, даже тысячу лет. Нашему виду там 100 тысяч лет, и мы все время жили в серьезных, сложных условиях. Много бактерий, много паразитов, много вирусов, грибков. И мы постоянно с ними сталкивались. И наша иммунная система так адаптировалась, то есть цивилизованно так выживали такие индивиды, которые к этому адаптировались. И поэтому нам необходимо встречаться с вирусными инфекциями. Об этом говорит гигиеническая гипотеза, которую выдвинули в 89 году. О том, это тоже не просто так. Угу. Смотрели на мышек, прежде всего, которые жили в таких стерильных условиях, относительно стерильных. И мы поняли, что если человек не встречается с какими-то инфекционными агентами, то вторая система, вот можно разделить их условно на две, первая и вторая. Первая за вирусы отвечает, вторая там за аллергические реакции. То вторая система потом начнет работать более активно. Она будет выдавать ненужные реакции на любой аллерген, который попадает в нашу кровь. Она может выдавать гиперреакции. Помните COVID-19, как люди страдали от цитокинового шторма, да? Так вот, цитокиновый шторм и есть вот эта гиперреакция на какой-то агент попавший. Поэтому детям необходимо встречаться. И когда родители их ограждают от какой-то инфекции, они делают медвежью услугу этому ребенку.
6: Да, правильно ли я понимаю? Просто хочу немножко уже потом переходить к школьникам постепенно, чтобы мы с вами смогли все обсудить. Если мы подводим черту, то, что дети ходят в садик, это здорово, потому что они могут встречаться с разными вирусами, и, соответственно, у них вот, скажем так, как в компьютерной игре, ты проходишь разные уровни, у тебя там разные скиллы, и получается, ребенок обрастает этими разными иммунитетами, и ему потом уже будет намного проще. То есть это круто. Абсолютно. И в целом это абсолютная норма, что ребенок болеет.
7: Да. И причем болеет немало, да? Если мы говорим о количестве раз в год, то, ну, некоторые приводят цифры там 8-12 раз в год, это считайте каждый месяц, да? Но на самом деле 20 это тоже будет являться нормой. И еще одна ремарка, которую я хотел сказать. Мы сейчас с вами разговариваем о здоровых детях.
6: Да, да.
7: У которых нет каких-то патологий хронических и так далее. И мы с вами разговариваем о заболеваниях, которые протекают очень просто и легко. Обычных ОРВИ, да?
6: Да.
7: Мы не говорим о том, что если ребенок болеет ОРВИ, и у него постоянно осложнение, там, в виде отитов, бронхитов, какое-то наслоение бактериальной инфекции, это не является нормой. Но вот нормой переболеть ОРВИ, как все дети болеют, 3-5 дней, температура, там, я то и 7, кашель 2 недели потом последующим, да? Или сопли, там, недели или 2. Они, кстати, могут быть в норме до 2 недель. Кашель вообще до месяца может сохраняться у детей. А родители их слушают, водят к педиатрам, что еще непонятное делают. Нет, ребята, вот так это происходит. Поэтому, если такими инфекциями ребенок болеет, то до 20 в год он может совершенно спокойно болеть. И тогда он формирует вот этот каталог.
6: Ну да.
7: Будем говорить грубо. Антител, да. Каталог клеточек иммунных, которые будут запоминать все эти патогены и потом выдавать более быструю реакцию. И попал патоген, ребенок даже никаких не проявил признаков болезни. Покашлял чуть-чуть и все.
6: Это и супер. Все. Да, то есть, получается, мы готовим детей. Ну, мы не, может, ничего специального мы не сделаем, но мы спокойно относимся к тому, что ребенок может болеть. Потом у нас ребенок идет в школу. Все, малышей, карандаши мы с вами оставляем и двигаемся дальше. Начинает ходить ребенок в школу и жалуется на головную боль. Может ли быть причиной обычная школьная нагрузка, недосып, стресс, либо же это психосоматика или отговорка ребенка?
7: Такое интересное слово «психосоматика», правда? Смотрите, действительно, голова у ребенка может болеть и чаще всего болит от перенапряжения. То есть причин головной боли огромное количество. Я не говорю о том, что если у ребенка болит голова, это точно там, головная боль, напряжение, да? Но чаще всего это она и есть. Действительно, скорее всего, вы неправильно подобрали режим ребенку. То есть он или бодрствует мало, да, там, или много, например, или перенапрягается, или вы его загрузили слишком много. Это действительно может быть так. Причем это может проявляться не только головной болью, это может проявляться...
6: Усталость, недомогание.
7: Абсолютно верно. Абсолютно верно. И действительно... Здесь опосредованное может быть еще влияние на иммунную систему. Еще раз, это не то, что так точно будет, но это какой-то маленький вклад может внести в то, что ребенок может чаще болеть из-за этого. Поэтому, слушай, у нас целое министерство работает, но над образованием. Они вычисляют, там есть отдел гигиены, которые говорят о том, как должно быть... в школе, да, какая должна быть нагрузка. И очень сильно влияет, кстати, на его способности и на его усталость, и на его головную боль климат, который находится в школе или даже в детском саду. Да?
6: Климат, вы имеете в виду, эмоциональный или температурный?
7: В том числе, но и температурный очень важен. То есть, если у нас в школе 28 градусов, ребенок сидит около батареи, все форточки заклеены, не дай бог, кого-то просквозит, потому что учителя не хотят нести ответственность, да? А что родители делают? Ребенок заболел? Просквозило. Кто виноват? Мария Ивановна посадила его не туда. И ребенок не получает нормальное количество кислорода. Ну, это физика банальная, о которой мы с вами говорим. В теплом, или даже в горячем, сухом воздухе кислород отравляется хуже. А мы с вами еще и выдыхаем там 100% влажности, да? Мы еще и влагу теряем внутри. Поэтому, если будут плохие условия, ребенок тоже может и, скорее всего, будет от этого уставать. Поэтому это обращение не только к родителям в том числе. Следите за тем. И не надо там бедных учителей гнобить. Если они хотят проветрить, если они открывают микроклимат, сейчас же современные окна. Мы можем на микропроветривание поставить. Сейчас во многих школах кондиционеры стоят. Великолепно, это просто супер. Или в детских садах. От этого тоже может зависеть состояние и зависит состояние ребенка.
6: Просто как раз дети уже пошли вот сейчас в сентябре в школу, можно за ними наблюдать и в целом понимать. Вот болит голова, понятное дело, что когда ты летом 3 месяца у бабушки ешь пирожки, ну вряд ли у тебя будет болеть голова. Когда ты приходишь в школу, у тебя куча домашних заданий, куча людей, куча информации, особенно если это первый класс, то может голова заболеть просто от того, что очень много всего, поэтому мы просто за этим следим, чтобы это не вытекло во что-то другое. Вот вы сказали, что психосоматика – интересное слово, а я слышала о том, что на фоне переживаний за контрольный, за еще каких-то там вещей, у ребенка может заболеть живот или он может испытывать тошноту. Вообще, это является психосоматикой или тут что-то другое кроется?
7: Ну, если мы вкладываем в психосоматику это понятие, то да, конечно, может быть. И действительно, есть такое понятие, как синдром раздраженного кишечника. Это связано с нервами, так скажем. Вы же понимаете, что в нашем кишечнике нервных волокон, нервных клеток практически столько же, сколько и в головном мозге. Их очень много. И, соответственно, мы получаем из кишечника огромное количество сигналов. Там же бактерии какие-то, клетки новые, да. Нужно все это нам с вами исследовать и так далее. И, конечно, волнение и выброс каких-то гормонов или гормоноподобных веществ может воздействовать на кишечник, это 100%. Да, такое может быть. Это называется, как там, медвежья, по-моему...
6: Болезнь?
7: Да, медвежья болезнь. Да, когда от страха люди могут там, чувствовать какое-то послабление стула, например, да. Или тошнота возникнуть. Да, да, такое может быть.
6: Это норма или нет? С этим нужно что-то делать или просто...
7: Это не болезнь, так скажем. Это не болезнь. Так. Что с этим делать? Конечно, если это доставляет какое-то беспокойство в плане того, что это постоянно происходит, это часто, это мешает.
6: Если да? Это контрольный, например, на фоне стресса.
7: Ну, контрольный же не каждый день, не каждую неделю, не каждый
6: месяц.
7: Допустим,
6: каждый... Ну, хорошо. Но да? В целом, что с этим делать? Не волноваться, просто ждать, пока школа закончится?
7: Вы хотите таблетки, чтобы я вам...
6: Я вообще пытаюсь найти какое-то решение, понять, проблема или нет,
7: таблетки
6: или нужно с этим смириться.
7: Таблетки от этого есть.
6: Леночка?
7: Ну, не только. Угу. Да? Есть таблетки, которые, ну, многие из них детям не применяются, да, некоторые применяются, да, но есть также и психологические факторы. То есть нужно ребенка научить, как с этим справляться, да, как принимать и работать вот с этим волнением, которое возникает. Конечно, это, скорее всего, он уже будет делать до того, как оно возникнет, да, правда, научить ребенка правильной реакции. Есть такое замечательное в психиатрии понятие, как когнитивно-поведенческая терапия, да, когда мы с вами своим собственным умом рассказываем, как нам же нужно реагировать на те или иные действия. Потому что это все мысли. Мысли нас не убивают, правда? Мысль вообще ничего физического нам сделать не может. Вот это главное понять. Mm-hmm. Да? И поэтому, да, работать с этим можно и нужно, чтобы не возникало.
6: Ну, как будто бы не нужно ругать детей за оценки, потому что мне кажется, что контрольное не столько волнует, как сам факт какого-то среза знаний, а волнует то, что ты получишь за это контрольное, особенно если ты не сильно разбираешься в теме. И мне кажется, часто еще дети могут бояться плохой оценки, бояться того, что их родители будут ругать за эту двойку.
7: Не бояться плохой оценки. Не бояться, что родители будут...
6: Будут ругать за плохую оценку.
7: Понимаете, да. Ребенка могут ругать и не за плохую оценку.
6: Да. Почему за у тебя 4? 9, а не 10? Почему
7: пятерка? Абсолютно верно.
6: Больше, чем у тебя.
7: Почему 5? А почему эта пятерка у тебя одна, а не две? Там,
6: так... Но пятерок сейчас, слава богу, уже, если будут пятерки, то она была одна. Но в целом, да. Поэтому родители, тут еще вопрос к вам. Еще никто не погибал от того, что у них была одна двойка.
7: И... Давайте, ну, как родителям сложно, конечно, многим объяснить, на что это повлияет. Потому что нету доказательств того, что дети, которые учатся на одни там десятки, в жизни более счастливы. Мы же чего хотим детям? Правильно? Своим счастье.
6: Да, да? Счастье и здоровье.
7: Мы не хотим... Да, потому что когда мы говорим, я хочу, чтобы ты был там замминистра здравоохранения, так он, может, несчастлив будет, да? Он не хочет этого. Поэтому детям хотим счастья. Если ребенок будет счастлив, там, работая кем-то или там, не поступая в институт, или поступая, ну... Это же не зависит от его оценки.
6: Отстаньте от детей.
7: Отстаньте от детей и, вот вы говорите, ругать. Ну, мне кажется, уже давно понятно, что ругать нельзя. Потому что это неэффективный способ коммуникации.
6: Это правда.
7: Донести что-то руганью просто категорически намного хуже, чем нормальным разговором. И вам самим будет намного проще.
6: Раз уж мы с вами вот тут как раз заговорили про медвежью болезнь и в целом затронули тему комнаты принцесс и принцев, насколько опасно, если ребенок регулярно терпит и не ходит в туалет в школе? Потому что я знаю, что многие дети почему-то стесняются, им как-то некомфортно, они хотят все-таки домой. Насколько это страшно?
7: От этого не умирают, так скажу, но это может привести к последствиям, так скажу. Если мы говорим про там, про мочевое спускание, это может спровоцировать инфекцию мочевыводящих путей. Если мы говорим об акте дефекации, да, действительно может спровоцировать длительные запоры, это может спровоцировать трещины анальные, которые по кругу будут... то есть ребенку из-за того, что он не сходил в туалет, началась образовываться трещина анальная. Когда он ходит в туалет, ему больно из-за этого, и он не ходит из-за этого. Да, и тут порочный круг, и это длительный запор. Да, действительно, такое может быть. И детей приучать нужно, что это абсолютно нормально. И никакого порицания не должно быть, да? И сейчас же никто не отпускают в туалет, если ребенок поднял руку.
6: Ну, бывают случаи, когда по каким-то причинам не пускают. Мне кажется, здесь родителям очень важно объяснить ребенку, что если ему действительно нужно выйти в туалет, то он может поднять руку, предупредить, если вдруг уже учитель, например, по каким-то причинам запрещает это делать, объяснять ребенку, что ребенок все равно должен встать туда сходить. Мы сейчас не говорим про то, что ребенок захотел, вышел и играет в телефон там где-то, пока все пишут контрольную. Безусловно, нет. Но мне кажется, что важно учить детей тому, что они могут понять, что им нужно сходить сейчас в туалет и спокойно выйти из класса.
7: А еще есть такой миф о том, что если долго не мочиться, то лопнет мочевой пузырь. Не лопнет.
6: Никогда вообще?
7: Не лопнет. Просто начнется обратное всасывание жидкости, моча будет становиться более концентрированная, но он...
6: Но вы не лопнете.
7: Если механическое воздействие не произвести. Uh-huh. То есть на полном мочевом пузыре, если в него ударить, он может лопнуть, а сам по себе нет.
6: Это успокаивает.
7: Это успокаивает, да.
6: Давайте вот поговорим немножко еще про прививки и вакцинации. Мы, когда идем в школу, следуем календарю прививок, который у нас есть утвержден, или мы еще что-нибудь, вот сейчас поставим ребенку, чтобы точно с ним все было хорошо?
7: Ну, скажу вам, у нас в нашей стране замечательный календарь прививок, и его чаще всего достаточно. Да, есть некоторые виды еще вакцин, которые можно делать дополнительно, там, от менингококковой инфекции, например, да, от пневмококковой инфекции можно сделать. Но они чаще всего делаются людям по показаниям. То есть, если есть риски, если там частые там, болезни определенные, то да, их можно сделать. Но я своему ребенку сделал, так скажем. И есть еще одна прививка. Все мы прекрасно знаем, что она делается в конце августа, в сентябре, в октябре. Как вы думаете, какая всем?
6: От гриппа?
7: Абсолютно верно. Вот эту прививку, а сейчас сюда добавилась коронавирусная инфекция, обязательно нужно сделать для того, чтобы защитить ребенка.
6: Это правильное решение. Я вас поддерживаю в этом. Тогда давайте уже напоследок поговорим еще про одну школьную проблемку, которая возникает у многих либо, когда они уже начинают идти в школу, проходят хирургов, либо вот они чуть-чуть отучились, и уже родители начинают замечать, что ребенок какой-то кругленький. Это я сейчас говорю именно про сколиоз, конечно же, потому что, вот, мне кажется, многие родители, особенно которые вот родители моего поколения, всегда говорят, не сиди колесом, или там полотенцем даже. Указать, что нужно ровно сидеть. Почему берется этот сколиоз? Почему именно дети с ним сталкиваются? Что этому предшествует? Что вообще на это влияет? Как избежать этого? А то, как его не спросишь, все со сколиозами. Что такое?
7: Со сколиозами или с...
6: Со сколиотической осанкой, да.
7: Абсолютно верно, да. Что же это такое? Это болезнь нас, как вида, которым мы расплачиваемся за наше прямохождение. То есть гепарды этим не болеют.
6: Сколиоз, напомню, в школе не сидят.
7: Сколиоз — это искривление позвоночника, да, боковое. Да? Если у нас позвоночник имеет с вами изгибы в норме, он как буква S, да, если посмотреть сбоку, то вот сколиоз — это искривление в бок. И действительно, это может стать большой проблемой, и действительно на это влияет, как ребенок сидит и сколько он особенно времени проводит в такой позе за какими-то действиями. Да? И очень сильно влияет на это, насколько развиты мышцы у ребенка, насколько развиты связки у ребенка. То есть имеется в виду, как он с самого детства занимается физическими активностями. Потому что почему-то у нас принято, я немножко сейчас отвлекусь, у нас принято, что ребенка нужно с детства развивать его головной мозг и там всякие Монтессори, ничего не имею против, но все-таки, там, показывать ему карточки, научить его считать до года, не дай бог он не будет в 3 года считать 1 плюс 5.
6: На английском еще.
7: На английском еще, да. И вот детей садят дома и вот этому всему учат. А не это надо детям. Ну, не это абсолютно.
6: А что надо детям?
7: А детям нужен свежий воздух и много-много бегать и заниматься активностью. Именно в этом возрасте. Почему? Потому что это сензитивный период, то есть он чувствительный к развитию ребенка. И если ребенок будет больше заниматься физическими нагрузками, он будет лучше думать в будущем. И тоже, между прочим, как мы уже с вами говорили, ученые проводили такие исследования. И говорят, что наоборот, детям нужно заниматься, и особенно на улице. Потому что на улице очень хорошо развивается и глаз, и, скажем, образное мышление, потому что мы можем и перспективу увидеть, и дальше, и ближе, и побегать, попрыгать, и понимать, что может упасть на нас, и откуда мы можем спрыгнуть. Вот это важнее в 1000 раз детям, чем понимать, гусь это или собака в годик. Понимаете? Поэтому и от этого зависит, кстати, и развитие сколиоза в том числе. Потому что сколиоз — это недостаточность связок. Вот слабенькие связки не могут держать наш позвоночник, и этот позвоночник начинает искривляться.
6: Каким видом спорта нужно заниматься ребенку? Или мы сейчас говорим не про вид спорта, а в целом про бегать, прыгать, какая-то обычная самая прогулка, не какой-то спорт. То есть, не знаю,
7: ответ тренажерный такой
6: зал.
7: Любой.
6: Любой?
7: Да. Любой.
6: Но не профессиональный спорт. Потому что очень многие родители детей часто отдают там на гимнастику с самого раннего детства. А гимнастика, мы все знаем, как и другие виды профессионального спорта, но не про здоровье-то история. зачастую.
7: Профессиональный вид спорта – это отношение к нему, а не секция. Потому что есть профессиональный футбол. Ну, любой вид спорта, который мы с вами возьмем, может быть профессиональным, правда? Ну, даже беговел, наверное, может быть профессиональным.
6: Я скорее про то, как готовят этих спортсменов и какие требования к ним уже потом предъявляют. Если обычно ребенка отдают куда-то, то потом уже могут быть вопросики.
7: За детей, слава богу, или, к сожалению, отвечают родители. И поэтому, как они поставят, как они хотят, чтобы к ним относились, они могут поменять секцию, правда? Вот ходят на футбол, видят, что там, ну, готовят профессионалов. 4 тренировки в день, там, я не знаю, нагрузка слишком большая для ребенка. Не хотите профессионала, ну, отдайте в другую секцию. Можно заниматься любым видом спорта, просто как вы к этому будете относиться? Вот... Могу рассказать ситуацию абсолютно, это с моими близкими знакомыми. У ребенка была дисплазия тазобедренного сустава, это значит, ну, недоразвитие сустава, правда? То есть ребенок, в принципе, он функционален, он может бегать, прыгать, чем угодно заниматься. Но профессионально спортом он заниматься не будет. Потому что где-то в 14-15 лет, когда начнется половое развитие, когда начнется пубертат, тоже будут изменяться связки, мышечный состав и так далее, да, то он не станет профессионалом, потому что у него этот сустав будет постоянно болеть. И, соответственно, мы сейчас, ребенку 7 лет, сейчас должны заложить в головы родителей, и особенно детей, что этот ребенок не будет профессионалом. И относиться к этому нужно так. Потому что если мы будем его подводить, и он будет гореть, он будет хотеть, он будет завоевывать места, а потом в 14 мы скажем, ну все, давай, уходи.
6: Теперь мы...
7: Занимайся для себя. Да. Это будет огромный удар для него. И так касается многих вещей. То есть понятно, что перед школой и вообще в принципе мы детей должны водить к врачам на осмотры и понимать, как наш ребенок развивается. И давайте так, профессионалы детей дают все равно родители. Но я не видел ни одного там 6-летнего ребенка, который самостоятельно, без родителей, может стать там Леонидом Месси, правда? Все равно его желание, но родители или подталкивают, или сдерживают, или помогают. То есть от родителей
6: безусловно,
7: тоже
6: много. Да, все идет от родителей, это на самом деле правда. Если мы говорим про физическое развитие ребенка, если мы говорим про ментальное здоровье ребенка, все идет от родителей. И вот вы говорили, что не надо ругать, потому что это бессмысленно. И я где-то слышала такую фразу, что не надо воспитывать детей, нужно воспитывать себя, потому что дети будут смотреть на вас и будут повторять за вами и привычки, и какие-то считывать реакции на события и так далее. Ну что ж, на сегодня это все. Тема, конечно, очень обширная. К сожалению, да, есть у нас ограничения по времени, хотя дети такая штука, что про них можно говорить бесконечно. Но лучше вы к нам придете еще раз в гости, а я напомню, что как раз в гостях-то у нас был врач-педиатр Валерий Андреенко. Спасибо, что пришли к нам в гости.
7: Спасибо вам.
6: Ну а чтобы послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
3: Шоу с толком на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Реклама.
8: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
9: Я с вами.
8: Ювентус?
10: Это наш сезон.
8: Илья, Леша, Егор?
11: Мы готовы.
8: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
1: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком Favorite Dream. Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Мистер Новый Джон». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейн Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Ксюша и Артем. Когда-то им было очень хорошо вместе. Совпадали ритмы, шутки, планы. А потом что-то стало меняться. Ксюша начала хотеть большего, учиться, пробовать новое, менять привычки. Артему было комфортно так, как есть. Разговоры становились короче, и даже молчание перестало быть уютным. Ксюша все чаще ловила себя на мысли. Мы еще вместе или просто рядом?
3: Так если раньше было хорошо, почему нельзя просто вернуть, как было?
2: Потому что люди меняются, и это нормально. Отношения держатся не только на чувствах, но и на совпадении ценностей, темпа, интереса к жизни. Когда эти вещи расходятся, близость становится сложнее поддерживать.
3: То есть любовь была настоящей, просто она не гарантирует одинаковое будущее.
2: Есть еще важный момент. Иногда перерасти — это не про превосходство, а про изменение потребностей. То, что раньше подходило, перестает откликаться. То, что было достаточно, становится тесным, и человек начинает чувствовать вину за это. Как я могу хотеть большего, если меня любят?
3: То есть неудобно признать, что стало мало, даже если никто не виноват?
2: Да.
3: Что с этим делать?
2: Во-первых, честно признать изменения. Во-вторых, поговорить об этом спокойно, без обвинений. Что изменилось, чего теперь хочется, что стало важным. В-третьих, посмотреть, есть ли движение навстречу. Иногда один разговор запускает рост у обоих, а иногда становится ясно, вы уже на разных этапах. В-четвертых, не держаться за прошлое как за аргумент. Раньше было хорошо, правда, но это не всегда основание для будущего.
3: То есть можно оценить историю и все равно признать, что дальше не совпадаете?
2: Да, не все отношения заканчиваются из-за ошибок, некоторые из-за изменений. И иногда взросление — это не удержать любой ценой, а честно увидеть, мы выросли, но не вместе.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Президент Беларуси по итогам недавних переговоров в России дал правительству ряд поручений. Об этом стало известно после доклада премьер-министра Александра Турчина. Речь идет о реализации договоренности в энергетике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве, а также о дальнейших планах взаимодействия с Россией. Турчин отметил, что белорусско-российские отношения сейчас находятся в позитивной динамике. По его словам, сторонам удалось договориться практически по всем вопросам. В Беларуси подвели предварительные итоги приемной кампании в колледже. На уровень среднего специального образования зачислены 38 тысяч абитуриентов. В лидеры вошли информационные технологии, педагогика, здравоохранение, правоведение и строительство. На этих направлениях проходной балл достигал 10. На уровне профессионально-технического образования наиболее востребованными стали строительный профиль и машиностроение. Парк электромобилей в Беларуси превысил 70 тысяч единиц, увеличившись только за последний месяц примерно на 5 тысяч машин. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз. Сейчас в стране работает около 2700 зарядных станций, а к концу года их число планируют довести до 3000. По прогнозам, к 2030 году парк электрокаров должен вырасти до 300 тысяч. Это 10% от всего автотранспорта Беларуси. В Apple впервые за 15 лет сменился гендиректор. Им официально стал Джон Тернус. Он работает в компании с 2001 года и прошел путь от инженера до старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. По данным СМИ, Тернус также руководил секретным отделом по робототехнике. Тим Кук, который занимал пост с 2011 года, останется в Apple как исполнительный председатель совета директоров. В Китае открылся детский сад для роботов. Это центр, где андроиды осваивают мир методом проб и ошибок. Ударились о стену, запомнили и в следующий раз обходят. Проект создан с канадским ученым. Упор на тактильные ощущения и непрерывное обучение даже после начала эксплуатации. Самостоятельное исследование помогает машинам выйти за рамки узких задач и понять физику мира. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: зубы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
5: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: С Maxline.
1: Реклама.

Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки.
0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, что тебе больше не нужно отдавать деньги на СТО просто за то, чтобы узнать, почему у тебя на приборке снова загорелся чек. С этим девайсом все станет намного проще.
0: Технодзен.
1: Это девайс-диагностический адаптер на чипе, с которым ты сам становишься автомехаником для своей машины. Этот компактный двухплатный гаджет размером всего 70 на 30 мм легко подключается к диагностическому разъему в автомобиле и моментально передает все данные на твой смартфон или планшет по Bluetooth. Сканер одинаково отлично работает как на Android, так и на iOS. Главная фишка этого девайса – это полная диагностика систем автомобиля без поездок в автосервис. С помощью удобного приложения, например, CarScanner, ты можешь в реальном времени отслеживать скорость, обороты двигателя, проверять работу деталей и даже зажигание. Но самое главное – ты буквально в пару кликов считываешь коды ошибок, получаешь их понятную расшифровку и сбрасываешь надоевшие уведомления с приборной панели. Адаптер станет твоим незаменимым помощником для регулярного контроля авто или при проверке машины перед покупкой, чтобы точно сразу понять, есть ли повод для серьезного ремонта. Из нюансов стоит учесть только то, что сканер работает не абсолютно со всеми марками автомобилей, поэтому если у тебя какая-то новомодная машина, скорее всего, этот адаптер для тебя не подойдет. Но лично мне кажется, что это не просто очередной китайский какой-то гаджет, а твоя личная портативная автомастерская, которая экономит кучу времени, нервов, а главное – денег.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Минске ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью плюс 11-13, днем 19-21. В Гомеле ночью 11-13, выше 0, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 11-13, днем 21-23 тепла. И в Бресте ночью 11-13, днем 22-24 градуса. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 тепла, в Гродно 21-23, в Бресте плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: слышишь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 тепла, в Гродно 21-23, в Бресте плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 тепла, в Гродно 21-23, в Бресте плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Catch the

людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальный

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович, масштабный фест книг, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3», церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин, концерт «Живая классика» у 15 годин, церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 18-20, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 тепла, в Гродно 21-23, в Бресте плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.